СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
3: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как ты там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
7: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Доброе утро. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ за неделю почти вдвое. С 14 по 20 сентября было выявлено более 33 тысяч вновь заболевших. Почти половина из них в Екатеринбурге. Показатель почти на 16,5% выше уровня предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 65,5% от общего числа. Среди сезонных возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Врачи призывают соблюдать меры профилактики. Также свердловчан призвали привиться от гриппа. В регион ранее поступило почти 600 тысяч доз вакцины. Денис Паслер оценил итоги работы по модернизации поликлиник в Каменске-Уральском. Губернатор посетил два медучреждения, в которых провели капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике номер 3 обновили кабинеты и входную группу, оформили комфортную зону ожидания и установили современное лабораторное оборудование. В поликлинике номер 2 полностью обновили внутреннее помещение и обустроили прилегающую территорию. Губернатор отметил, что также в Каменске-Уральском продолжается модернизация школы номер 2 и строительство самого большого в области легкоатлетического манежа. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду, Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам сезона 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловчан. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза, то есть почти в 3, сообщили пресс-службе одного из операторов связи. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу, пик возмущения придется на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Возмущение магнитосферы ученые лаборатории солнечной астрономии связывают с обширной корональной дырой на Солнце. Она протянулась от его южного полюса до экватора. Ожидается, что к вечеру и завтра магнитосфера начнет возвращаться в обычное спокойное состояние. Напомню, ученые не подтверждают прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека, но некоторые люди в такие дни отмечают усталость, головную боль, снижение концентрации внимания и проблемы со сном, пишет газета «Известия». Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Joy-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Победа»?

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru. Очнулся один.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее приглашение Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря. В G20 входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Я-1. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Я-1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сиова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Я-1. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение – космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол. Позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Полин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают. На большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Я-1. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении и тем нарушает законы движения звездных систем. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Спонсор программы «Макс Авто» – АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 центров в Екатеринбурге охватывают широкий спектр направлений. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение для вашего здоровья. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну и я сразу скажу, что мы ждем ваших вопросы, комментарии и дорожные наблюдения. Всем этим можно и нужно делиться с нами. Присылайте все это в текстовом формате на номер +7 908 909 104.5. В любом мессенджере с нами связывайтесь. Ну, а мы, естественно, за всем будем наблюдать и наиболее любопытные ваши сообщения зачитывать и обсуждать. Ну, и как я иногда это, Максим, делаю, подам пример нашим слушателям, поделюсь своим. дорожно-транспортным наблюдением. Буквально несколько минут назад здесь, в самом центре Екатеринбурга, видел дуэт наездников на шеринговом самокате. То есть все по классике, на арендованном электросамокате ехали вдвоем. На нем весело неслись по тротуару возле главпочтамта два иностранца. Африканцы, судя по всему. Они смеялись и мчались в сторону плотинки. Я на них посмотрел, порадовался и пошел дальше по своим делам.
6: Как ты понял, что это африканцы?
5: Ну, я так думаю, мне так кажется. Я, конечно, не понимаю, какой паспорт у них, какое гражданство. Ну, вот...
6: Хороший загар выдал этих ребят.
5: Ну да, так что электросамокатом покорны, ну, буквально все, и не только возраста, да, но и национальности, и все что угодно. Ездят по своим делам. Ну, в общем, будем надеяться, что добрались они, куда хотели. А, скажи, пожалуйста, Максим...
6: Экономят люди, видишь, вот, никому не чужда экономия, в принципе.
5: Ну, может, экономят, может, торопятся. Может быть, это студенты какие-то. У нас же много сейчас студентов из Азии, из Африки учатся. Может быть, на учебу мчались. Скажи, пожалуйста, Максим, а чего это так все возбудились из-за сообщений об индексации утильсбора? Давай писать об этом, комментировать эту новость, шутить даже. Ну, вот я сразу фактуру озвучу и для тебя, и для наших слушателей. Мало ли, вдруг кто-то не в курсе. В России с 1 января следующего года, то есть 27 года, произойдет корректировка ставок утильсбора на 10-20% в зависимости от типа техники, напомнили в Минпромторге. Ведомство отмечает, что это очередной плановый шаг, слово «шаг» в кавычках, долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Ну, то есть сказали, что так это и не новость никакая. Но на всякий случай напоминаем, что с 1 января утильсбор вырастет.
6: В 2024 году было утверждено постановление правительства, по-моему, это этим как-то утверждается, где индексация утильсбора была прописана вплоть до 2029 года. Вот, почему вчера это все выдали как новость о том, что вот все, утильсбор в России вырастет на 10-20%, мне тоже было непонятно. Вот, ну, как и любому человеку, который следит за этой темой, да, вот на всякий случай нас слушателям давай расскажем о том, что утильсбор индексируется каждый год до 2029 года, примерно на 10-15, там, на некоторые категории действительно до 20%, то есть утильсбор будет расти, расти и расти. И тем, кто периодически говорит о том, что да нет, скоро его отменят, и у нас будут дешевые автомобили, нет, не будут дешевые автомобили, по крайней мере, до 2029 года этот утильсбор, ставка, по крайней мере, она рассчитана, доходы от утильсбора в бюджет включены, и никто, по всей видимости, не собирается вот откатывать назад вот с этими ставками утильсбора.
5: Угу. Ну, видимо, действительно, тема такая довольно болезненная, да, слово «утильсбор» во многом стало нарицательным, когда об этом как-то вот забывается, ну, вот, собственно, люди об этом особенно и не помнят, но когда что-то происходит и им напоминают, вот это вызывает некий такой вот надувание информационного пузыря, скажем так. Да, невозможно мимо этой темы пройти, получается так. Тем более, вот буквально накануне появилась новость о том, что сейчас что-то вроде утильсбора будет и в авиационной нашей сфере, что сейчас билеты подорожают со следующего года или даже с осени этого года. Но об этом мы поподробнее поговорим уже после 10-30 приблизительно.
6: Но это к вопросу...
5: Я понимаю. Это. Да, но вот тем не менее, уже по ходу вот любое такое удорожание... повышение стоимости чего-то для улучшения чего-то другого, да? Это сейчас уже вот как-то автоматически почему-то утильсбором называют.
6: Но утильсбор, он не для улучшения придумывался, в принципе, да?
5: С некой целью, скажем так.
6: Защита российского автопрома, да, вот, и, в принципе, цель-то достигается. Вот тот же Минпромторг вот в сообщении о том, что утильсбор будет утилизироваться, подчеркнул о том, что сейчас уже 63%, да, у нас отечественная техника составляет, вот отечественный автопром 63% на рынке занимает. Вот, ну, под отечественным понимают все, что производится на территории Российской Федерации, потому что эти организации там при условии достижения скольких-то баллов там, да, они освобождаются от утильсбора, точнее, освобождаются они по такой странной технологии, да, утильсбор уплачивается, даже АвтоВАЗ платит утильсбор, но потом в конце года этот утильсбор им возвращают. Вот mm-hmm. Из-за этого АвтоВАЗ вот, всегда грустит, и принимаются постановления там разные, да, об отсрочке уплаты утильсбора, чтобы в конце года заплатили и сразу им вернули, например, деньги.
5: Mm-hmm. Ну, это понятно, в общем-то, с такой бухгалтерской и экономической точки зрения, ну, абсолютно да, объяснимо. Да. Но я же сказал, что по этому поводу не только какая-то грусть, там какая-то рефлексия, но и шутки тоже появляются. Вот, например, если ты переживал, что не можешь купить себе авто из-за конских цен, то мы тебя поздравляем с 1 января, ты не сможешь его купить еще сильнее. Ну, вот такая ирония, сарказм, может быть, даже. Но в целом, по большому счету, наверное, так и есть.
6: Ну, примерно, да, вот, ну, утильсбор такой грабительский, да, он у нас все-таки наступает со 160 лошадиных сил, если человек сам возит автомобиль, а вообще автопроизводители платят утильсбор за любую технику, которая ввезена на территорию России.
5: Ну, ты имеешь в виду, что это только легковушек касается? Или что ты хочешь сказать?
6: Нет, это касается просто всех марок. Во многих пабликах вчера было указано как раз, вот, знаешь, вот, и подчеркивалось, что самые большие ставки со 160 лошадиных сил начинаются. Ну, на самом деле, это и так, но и до 160 лошадиных сил, вот коммерческие ставки утильсбора, они достаточно высоки. Вот, и повышение на 10-20% да, приведет к увеличению стоимости, ну, там, на 40-50 тысяч примерно.
5: Угу. Ну, вот нам напоминают, что с сентября еще и платеж есть на электронную технику, как он там называется, я не помню, но вот что-то... Это тоже назвали, помнишь, по-моему, утильсбором для электроники. То есть, еще раз, что это действительно такая история нарицательная теперь становится. Дмитрий задает вопрос. Я напомню, мы ждем ваши вопросы и комментарии на номер плюс 7-908-909-104.5. В разных мессенджерах можете нам писать. И СМС в том числе. Один региональный депутат отправил в ГАИ депутатский запрос о незнании сотрудниками ДПС правил дорожного движения. Ему выписали штраф за то, что он проехал без остановки переезд, ну, видимо, железнодорожный переезд, перед которым стоял знак «Стоп» и горел белолунный светофор. Депутат считает, что при работающем светофоре знак не действует. Прав ли он? Спрашивает Дмитрий. Ну, честно скажу, ничего не знаю об этом депутатском запросе и что за депутат, о ком идет конкретно речь.
6: Я первый раз слышу,
5: но вполне возможно, такой кейс есть, и такие переезды у нас действительно есть, и знаки «Стоп» есть. Кто-то останавливается, кто-то действительно нет. Давай разберем тогда.
6: Ну, смотри, белолунный сигнал светофора относится к светофорным объектам. Это шестой раздел правил дорожного движения. И ПДД у нас говорят о том, что если стоит знак «Стоп» на пересечении проезжей частей либо на железнодорожном переезде, то этот знак начинает работать, когда нет светофорного объекта. И по сути, да, если белолунный сигнал светофора горит, это сигнал, который разрешает движение транспортных средств.
5: Без остановки.
6: Без остановки, да. И знак «Стоп» при этом он не работает с точки зрения правил дорожного движения, да. Вот этот вымышленный депутат, он абсолютно прав.
5: Почему вымышленный? Мы просто не знаем о нем. Может, он правда существует.
6: А может, вымышленный все-таки.
5: А может, и вымышленный, да. Может, вообще вся эта история придумана.
6: Переизбрали его или не переизбрали. Вот что это за депутат? Вот нам же неизвестно. Поэтому для нас он вымышленный.
5: Ну, честно говоря, мне казалось, я вот так вот вспоминаю, через железнодорожные переезды время от времени проезжать приходится, и как будто бы знак «Стоп» ставится там, где светофора нет.
6: Как правило, да. Но
5: и поэтому
6: такая конфигурация, она встречается.
5: Она вот тоже может быть, да?
6: Ну, я, по крайней мере, в своей жизни много раз это видел, и многие водители, знаешь, так, на всякий случай, видимо, а может, потому что не знают правил дорожного движения, просто останавливаются вот и едут дальше, хотя есть сигнал светофора.
5: Ну, а, кстати, а если, окей, допустим, светофора нет, есть знак «Стоп», еще раз, кто-то останавливается, кто-то нет. Вот, например, на улице Турбинной есть такой переезд у нас. Регулярно на это обращаю внимание. За неостановку что грозит? Какая кара? Какой штраф?
6: Слушай, я тебе так на скидку-то не скажу. Это статья у нас 12.10 КАП.
5: Угу. Ну ладно, не помнишь, не скажу, не надо. Вот,
6: да нет, конечно, ну как можно все помнить, а?
5: Ну а как, для этого живой гаишник нужен? Или камеры тоже могут это нарушение определять?
6: Вполне камеры справляются с этим, в принципе. И особенность у камер, знаешь, вот есть такая вот, которая ставится на знак «стоп» как раз, да, вот нужно остановиться и постоять секунды 2-3. Угу. Лучше всего. То есть не просто остановился и сразу поехал, да, вот камера может не определить. Вот. И поэтому рекомендуется там на 2-3 секунды все-таки остановиться и ждать.
5: А в чем смысл этого знака, Максим? Объясни, пожалуйста.
6: Ну, ты останавливаешься, да, вот ты совершаешь остановку. Ты должен посмотреть налево-направо, нет ли поезда, если мы говорим про железнодорожный переезд, и потом поехать уже. Ну, кроме того, если ты, даже если поезд есть, а ты налево-направо не смотришь, да, больше шансов у тебя его увидеть, если ты останавливаешься, чем ты проезжаешь без остановки от пешеходной, вернее, железнодорожный переезд, смотря просто прямо. Вот, ты смотришь прямо, да. И едешь куда-то, а там раз и поезд едет.
5: Все,
6: а
5: все
6: тут
5: разложу.
6: Ты остановился, да. И вроде как вот там где-то боковым зрением увидел,
5: движение
6: что-то там
5: приближается.
6: Движение
5: какое-то. Не понял, что дальше ехать не надо все-таки.
6: Да, ну это такая история очень опасная, конечно. Железнодорожный переезд, это ж такой объект ультраповышенной опасности просто, да. Вот, угу. Где если тебя снесет, то ничего хорошего не будет точно.
5: Это правда. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши какие-то конкретные дорожные ситуации, которые, может быть, нужно разобрать, или вы предполагаете купить новый автомобиль или подержанный автомобиль, вам нужен совет, пожалуйста, за советом тоже к нам сюда в МаксАвто обращаться можно. Давай еще по новостям пробежимся. Какой-то они такой вот носят характер чрезвычайных происшествий. Ну, например, мужчина на Ауди устроил жесткую дорожную разборку, это я цитирую, на трассе Реж-Екатеринбург. Две девушки в левом ряду не уступили дорогу спешащему кроссоверу. Вот не совсем, правда, понимаю, что это значит, формулировка, ну ладно. Когда машины поравнялись, на ходу пассажир Ауди высунулся из окна и разбил легковушке боковое зеркало, сообщает база, телеграм-канал. Но на этом мужчина не остановился. В образовавшейся пробке он вышел из авто и прямо на глазах у своей жены и детей ударил ногой одну из девушек, попытался выхватить телефон, облил ее соком и плюнул в лицо. У этой истории есть продолжение. Родные вот этого человека считают, что мужчина не виноват. Он просто погорячился. И вообще он, вот этот нападавший, намерен подать судебный иск за публикацию видео в сети. А видео действительно есть, многие его видели, и это прям вот вызвало такую широкую волну обсуждений. Что скажем мы об этом, Максим?
6: К сожалению, видение не посмотрел, не успел просто этого сделать.
5: Да, ну, в целом, я тебе описал этого, мне кажется, достаточно,
6: да,
5: для понимания.
6: Ну, слушай, по поводу иска про публикацию в сети...
5: Это же персональные данные, что они себе позволяют.
6: От нападавшего, не пойти ли ему куда-нибудь, да, вот с этим иском. Нет, иск имеет право любой человек подать, в принципе, да, это такое священное право, которое нельзя отнять, обратиться в суд всегда можно, так же, как и обжаловать любой штраф. Знаешь, вот часто водители спрашивают там, а можно обжаловать? Конечно, можно. Обжаловать, просто результат не получится.
5: Но они-то имеют в виду шансы на обжалование,
6: да,
5: а не
6: вот
5: просто
6: так же с подачей иска, да, потому что здесь, в данной ситуации, вот опубликование видеозаписи плюс сама съемка, да, сам факт съемки, в принципе, у нас есть такое понятие, как в целях общественного интереса. Вот явно, когда происходит какая-то дичь, да, это общественный интерес. Вот, тем более тут вот...
5: Ну, интерес не в том,
6: да,
5: смысле, что нам не интересно на это посмотреть, да? Это все-таки...
6: И в этом смысле тоже.
5: А, и в этом, ну ладно.
6: Ну, конечно, конечно.
5: Как
6: плюс
5: не посмотреть?
6: Фиксируется некое правонарушение, может быть, даже преступление, в принципе, его можно как преступление расценить, если какой-то ущерб был причинен, да? Поэтому, в принципе, здесь видеосъемка, она не то что не запрещена, она приветствуется даже, потому что как просмотр еще обеспечить без видеозаписи? Да? Так вот, такой дичайшей истории. Ну и все это плюс к тому же происходит не с водителем, а с пассажиром, да, то есть пассажир возмутился. Вот казалось бы, да, вот водитель нас должен контролировать весь процесс движения, там как-то ехать, пропустили, не пропустили, а тут пассажир. Вот,
5: ну, водитель, задача, может быть, возмущался, а пассажир, соответственно, проникся,
6: возможно,
5: этим возмущением.
6: Возможно, значит, водитель-подстрекатель был в совершении всего этого. Есть такой юридический термин, да. да.
5: Ага.
6: В общем...
5: Ну что, хулиганство тут обречен. Как будто бы, что мы видим? Кстати, порча имущества, да, если он зеркало сломал
6: порча
5: там.
6: Порча имущества, да. Если там определенного размера достигнет 5000 рублей, да, то это может быть даже уголовная ответственность за умышленное уничтожение чужого имущества. А зная, сколько сейчас запчасти стоят, то вполне возможно, сломанное зеркало стоит больше 5000 рублей.
5: Угу.
6: Как раз вот. И поэтому здесь вот по поводу иска о там, съемке, о публикации, это все мимо. Ну, и
5: а насчет погорячился? Может быть, это не мимо? Ну что, ну понять и простить, видимо, это имеется в виду. Ну, погорячился с кем не бывает. Ну,
6: конечно, да. Вот у нас еще принято извинение на камеру, да, вот, публичное. Что, извиняюсь, больше так не буду, такого больше не повторится. Вот, но ответственность надо за свои поступки нести.
5: Ну да.
6: В каком бы состоянии кто ни находился.
5: Ну, конечно, крайне неприятно все это видеть и понимать, что действительно вот такие люди вокруг нас ходят, ездят, и когда, и что, и почему у них перемкнется, совершенно непредсказуемо.
6: Вспомни, как вот в Екатеринбурге жили, это не первая такая там в Свердловской области история,
5: ну, да?
6: Да. Вспомни знаменитый автохам Малафеев, вот, который периодически так вспоминает.
5: Я Новоселова автохама помню. Кто такой автохам?
6: Малафеев,
5: я не знаю.
6: Малафеев, который выбежал беременную женщину просто избил, потом был приговор суда. Вот, который подтвердил все это, да, вот на Audi A5, по-моему, даже это все происходило. Такие истории, они не только в Екатеринбурге, они, к сожалению, по всей стране встречаются.
5: Абсолютно.
6: Надо просто быть, да, вот как-то спокойнее, там, успокоительнее пейте, психологу сходить.
5: Видимо, это какое-то осеннее обострение или что-то подобное, потому что в Ростове-на-Дону мужчина с маленьким сыном... Вот, кстати, как мы с тобой часто говорим, нас мало чем можно удивить, но вот эта история меня прям удивила, я такого не припоминаю. Такого я еще не видел, причем все тоже снято на видео, сейчас же у всех телефоны, практически все от первого лица. Значит, представьте себе, если вы это видео не посмотрели. Мужчина с маленьким сыном обматерили водителя во время дорожного конфликта. Мальчик под руководством отца бил по машине руками и показал не по годам богатый лексикон. Полиция начала проверку. По предварительным данным, два автомобиля ехали навстречу друг другу, и водители внезапно увидели друг друга из-за куста. Машина с ребенком, который, как сообщается, был не пристегнут, резко оттормозилась, и мальчик ударился лбом о стекло. В итоге родственный дуэт набросился на оппонентов.
6: Остановилось-то, похоже, если все.
5: Отец с оскорблениями предлагал водителю другой машины выйти, чтобы, выражаясь цензурно, получить по лицу. Ребенок в это время колотил по кузову, да, знаешь, так и ногами, и руками, так довольно энергично. А на прощание назвал обидчика словами на буквы «Ё» и «Ха». Догадайтесь сами. Мальчик. По виду ему, ну, лет, наверное, 7-8 примерно. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, сказали в полиции. Что мы на это скажем, Максим?
6: Я задумался слово на букву «Ё». Все-таки вот никак не могу придумать.
5: Ёшкин кот, но нет.
6: Ну, видимо, Ёшкин кот и хамелеон, да. Вот, да, скорее всего, да, такие слова были,
5: быть.
6: Да. Ну, слушай, я не знаю, конечно, за...
5: Тут же про богатый лексикон было сказано, действительно.
6: Вот у меня, видимо, не настолько богато, потому что слово на букву «Ё» я до сих пор не могу придумать.
5: Хорошо, я после эфира тебе...
6: Чтобы оно оскорбительно звучало, знаешь.
5: Тебе напрямую перешлю этот текст от одного из информагентств.
6: Хорошо,
5: там одна буква убрана, и все понятно становится.
6: Договорились, да, вот. Но вообще ответственность за действия... детишек несут родители у нас, да, вот, и с учетом того, что есть видеозапись, я думаю, при желании там всех участников инцидента можно найти, папу наказать за ненадлежащее воспитание ребенка, там чудовищный штраф предусмотрен по этой статье от 100 до 500 рублей.
5: Чудовищный, да.
6: Угу. Да. Возместить ущерб, естественно, ну, так бывает. Я даже не знаю, что сказать.
5: Ох, да.
6: Но слово на букву «Ё» до сих пор вот
5: что
6: не
5: же?
6: Могу. Напишите нам слово на букву «Ё», а?
5: Да. Кто же из этого малыша вырастет? Как он себя будет вести потом, когда,
6: да, слушай,
5: ему исполнится
6: вполне нормальный
5: 20-30?
6: На самом деле.
5: Ну,
6: это
5: ну...
6: еще ничего не значит. Может, его папа специально научил. Папа знает, что папа будет бить машину, да, ногой или рукой. Уголовная ответственность может наступить.
5: Кстати, да, я тоже об этом подумал. Ребенку ты что, ничего же за это не будет, наверное, да?
6: Да, заплатим, сынок, вот давай, бей.
5: Да, однажды этот мальчик так назовет своего папу неизбежно, пишет нам Евгений. Ну, а вот Максим все Иванович уже, так все, не считает.
6: Все уже догадались, да, вот про букву Ё, а я, видимо, нет до сих пор.
5: Москва, Максим, между тем, подтверждает имидж особенной территории. Там появляются новшества, о которых в других местах и не слыхивали, и ничего подобного не видывали. В центре Москвы появились новые знаки с внутренней подсветкой, пишет Коммерсант. Специалисты ЦОДД, Центр организации дорожного движения Москвы, установили на 1-й Тверской, Ямской и Тверской улицах 94 дорожных знака и указателя с внутренней светодиодной подсветкой. Они лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий. Новая технология поможет водителям раньше замечать нужные знаки, своевременно выбирать направление движения и повысит безопасность на участке, рассказали в этой замечательной организации. Ну вот как на это реагировать? Что про это можно сказать?
6: Светодиодная подсветка – это новшество, да, но подсвечиваемые знаки, в принципе, изнутри, они не только в Москве, даже в Екатеринбурге я такие знаки видел, в принципе. И я не очень понимаю, в чем новость, так как знаки, которые изнутри подсвечиваются, лет 20 в Москве стоят уже.
5: Может быть, там какой-то принцип подсветки другой был?
6: Я и говорю, просто там светодиодная вот сейчас. Может,
5: а раньше лампочки вставляли или свечи, там что туда можно было еще.
6: Окей, хорошо.
5: Ну, в общем, прекрасно, и только порадоваться, наверное. Действительно, почему нет? Да, напомните, пишет Олег, когда будут карать за отсутствие ОСАГО и как быть, если ОСАГО на данный авто есть, но я в него не вписан?
6: Если действительно штрафом никто не придет, потому что онлайн-проверка, она не предусматривает проверку личности водителя, да? Если не вписанный штраф 500 рублей, если вас остановит живой гаишник, ну и плюс помните о том, что если будет ДТП по вашей вине, то страховая компания потом вас с вас взыщет то, что выплатила, так как вы не были вписаны в полис. А когда все это заработает, да кто ж его знает, вот пока там ноябрь осторожно называют, ну, очень осторожно.
5: Но это делают, можете сдвинуться, да, на следующий год, например.
6: Может двинуться на декабрь, может на январь.
5: Ну ладно, в общем, пока мы не знаем, но исходим из того, что действительно, скорее всего, ноябрь. Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская. Вместе с ней и с вами мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз спасибо тебе и до завтра.
6: До завтра.
4: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
8: День добрый.
2: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
8: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ – это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития, либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
9: По весу, по габаритам ограничения нет?
8: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
9: Ну и чтобы она сработала корректно в том числе.
8: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
9: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
8: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
9: Необходимость.
8: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
9: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
4: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
5: 10:33 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Продолжаем наш интерактивный разговорный канал. Это программа, это рубрика «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Привет.
10: Доброе утро всем.
5: Ну, как всегда, обсудим наиболее любопытные и горячие темы. Надеемся, при активном и живом участии наших слушателей. Присылайте ваши комментарии в любом удобном для вас текстовом формате, в любом мессенджере на номер +7 908 909 104,5. ВКонтакте, в нашем сообществе «Радиофорум 104,5 FM» идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, ставьте лайки. Через чат также можете нам писать.
10: А у нас к вам вопрос. Но сначала на этот вопрос, я думаю, что ответит Максим Александрович. Максим, попробуй. Как думаешь, какой главный признак настоящего уральца?
5: Главный признак, какой имеется в виду признак? Лингвистический, физический, морально-этический?
10: Любой.
5: Главный признак настоящего уральца?
10: Вот, например...
5: Стойкость.
10: Да ну ладно.
5: Давай как-нибудь так скажем. Стойкость. У нас же чего-то все-таки оттолкнуться, конечно.
10: Давайте оттолкнемся.
5: В нашем-то климате по-другому быть не может. Ну давай окает, что ли?
10: Смотри, отдыхаете вы где-то в другом регионе или даже в другой стране. Видите, слышите, возможно, осязаете и говорите, ну это точно земляк. Максим говорит «крепость». Какие черты жители УРФО считают своими? Об этом пишет агентство «Федерал Пресс». И отталкивается от того, что в Уральском федеральном университете готовится диссертация «Защита», которая посвящена уральской региональной идентичности. Ассистент филфака Анастасия Харитонова опросила 1000 человек.
5: Вот филфак, значит, что-то языковое здесь будет, про особенности нашей речи, видимо.
10: Не то, не только, вообще там все. И выделила 14 признаков, с которыми жители связывают образ уральца.
5: Так, если человек говорит «чё»,
10: Погоди,
5: то это первейший.
10: Ты сразу же к лингвистике. Здесь не только про это. Сядьте, если стоите. Потому что сейчас
5: ну, давай,
10: будет цитата.
5: Будешь удивлять?
10: Да не я. В общем, все-таки ученые такие ученые. Цитата, которую, собственно, передает Федерал Пресс Харитоновой. Выявленные 14 идентификаторов уральской идентичности образуют, внимание, трехслойный полимпсет. Полимпсест, даже не с первого раза, полимпсест, включающий бажовский архетипический фундамент, советскую историко-идеологическую надстройку и современное екатеринбургское прочтение.
5: А вот скажи, пожалуйста, когда ты мне этот вопрос задавал, и ты примерно такого ответа ожидала?
10: Полимпсест.
5: Да?
10: Если что, полимпсест – это рукопись изначально, с которой старый текст соскоблили или смыли, чтобы написать на этом же материале новый. Почему? Потому что в древности, знаете ли, пергамент дорог был. А сейчас слово полимпсест используют в более таком широком смысле, как метафору. То есть, когда говорят о чем-то многослойном, где новые элементы наслаиваются на старые. Вот получается, значит, где-то у нас там поскребите себя на живость.
5: Рита, конкретика будет
10: бажовщина,
5: или нет?
10: Бажовщина, но это же ученые, ну подожди. Потом советское что-то, а сейчас современное екатеринбургское. Итак, признаки уральское. Уральскости.
5: Хочет
10: две трети.
5: Вторую ветку метро. Вот я еще
10: вот мне
5: вспомнил.
10: Кажется, это конечно...
5: Это бажовщина, конечно. Это что-то подземное, там, поскакушки.
10: Это бажовщина, но почему-то здесь она не отмечена. Две трети примерно, что-то. Даже больше. Привязанность к родному региону, устойчивость к холоду и жаре, любовь к прогулкам по лесу и местным продуктам. Слушайте, ну такое можно и про сибиряков сказать, например, да много про кого. Устойчивость к холоду, любовь к местным продуктам, привязанность к родному региону.
5: Я, кстати, тебе сразу про устойчивость-то и сказал.
10: А крепость?
5: К различным вызовам
10: крепость.
5: Природным. Крепость, да.
10: Дальше. Вот ты тогда... На втором месте. Почти половина опрошенных связывает образ уральца с крепостью тела и духа. Около трети с трудом и мастерством. Вы, кстати, добавляете, в первую очередь, вот как вы опознаете, что это человек с Урала? По каким признакам? Хотя бы один назовите, плюс 7-908-909-104-5. 27% участников почему-то упоминают индустриальный характер региона, что бы это ни значило. Но при чем тут регион? Все-таки речь-то идет о характере уральца. Вот. Кто-то говорит про азиатчину, про такой раскол между Европой и Азией. Вот, например, цитируется конкретный респондент. Утром, когда едешь в транспорте, особенно в общественном, ты, наверное, себя считаешь отчасти азиатом. А вечером, когда ты ходишь в какие-то театры, на выставки, да просто гуляешь по городу, смотришь на наши небоскребы, ты считаешь себя европейцем.
5: Ну, тут вот полимпсест какой-то. Сейчас, знаешь ли, Азия такая разная. Да и Европа тоже. Что тут считать более продвинутым?
10: Мы узнали новое слово полимпсест.
5: Сейчас будем его к месту и не к месту.
10: Абсолютно.
5: Конечно.
10: Это полимпсест какой-то?
5: Да.
10: Ты что, как полимпсест?
5: Что ты себе позволяешь?
10: Еще среди черт уральцев, что называют, чувство юмора, коллективизм, любовь к свободе и, да, наконец-то, региональный говор. Вот это редуцирование гласных в окончании слов, слегка оканье иногда, не слегка.
5: Оканье и чоканье.
10: Чоканье, не только наш регион,
5: конечно. Какого-то эксклюзива тут крайне мало. На самом деле, примерно так можно сказать о жителе плюс-минус любого макрорегиона.
10: И только одна надежда на наших слушателей.
5: Да, плюс семь, давай я напомню. Да, плюс 7-908-909-104-5. Давайте, ключевой признак уральскости в человеке. Это, в чем это проявляется?
10: Я практически сразу же по говору отвечаю за рубежом или в другом регионе.
5: Да ладно.
10: У меня было в одной европейской стране несколько лет назад. Иду, иду, там сквер какой-то, правда. И слышу, ребята, я прямо понимаю, что эти
5: наши,
10: люди...
5: Наши, свои.
10: Да, и причем не из уральской глубинки, а именно из Екатеринбурга, когда редуцирование есть, но не очень сильное. Ну, то есть я оглядываюсь на них, и они оглядываются на меня. Они понимают.
5: Еще вопрос,
10: мы друг другу кто, улыбаемся.
5: Кто в ком узнал уральца первым?
10: Я молчала просто, но я их по речи узнала
5: они,
10: сразу
5: может
10: же.
5: Быть, по внешнему виду поняли.
10: Да,
5: такое тоже может
10: мы
5: быть.
10: Мы улыбнулись друг другу, поняли, помахали и дальше разошлись.
5: Прекрасно.
10: Да, такая несколько лет история была, но я, как правило, сразу же опознаю своих, и в 99% случаев это подтверждается,
5: сейчас,
10: когда уже знакомимся.
5: Появилось много всякого прикольного мерча, это всякие футболки, куртки, сумки и прочее. Там прямо написано «Урал».
10: Про Урал, да.
5: Если ты ты видишь человека, который где-нибудь в других широтах идет в чем-то подобном, ну, понятно же, что наш.
10: Я какое-то время турист, конечно, сумочку от Каледа театра носила на пляж. Вот. Сразу же, о, ну, понятно.
5: Это все тоже помогает опознавать.
10: А еще мы немножечко, знаешь, даже когда доброжелательные, мы все равно говорим немножечко так с наездом. Чуть-чуть такая пассивная агрессия, это наша. Ну, я не обобщаю, но часто такое бывает. Ну, Никодим, что вы пишете по наколкам? Да Господь с вами.
5: А что, какие-то есть особенные? Я понимаю, что Никодим шутит, конечно, ну ладно. Тогда шутите дальше, что вы имеете в виду, какие конкретно.
10: Олег, очень спорное утверждение, но я его процитирую, нашего слушателя.
5: Ну, давай.
10: Уралец, достаточно уверенный в себе человек, в том числе в своей местной приземленности, если не сказать тупости, но-но. Давайте оставим за скобками словом на букву «Т».
5: Нет, уверенность, хорошо.
10: Такие спокойные, уверенные. Мы ведь с Урала. Если есть что добавить, присылайте ваши соображения. +7 908 909 104 5. Также у нас продолжается видеотрансляция на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. А накануне весь город замер, как минимум на несколько секунд. Поздно вечером в небе заметили многие екатеринбуржцы две яркие вспышки. Потом прозвучал грохот, причем слышали его не только во всех районах города. И вспышку было видно, и кому-то даже слышно на окраинах, и даже, говорят, в Березовском. Причем в некоторых домах ненадолго пропадал свет, интернет, где-то вода. Угу. Отключались насосы, и в домах выше 9 этажей... В некоторых не было горячей воды, например. Ты слышал это?
5: Это вопрос.
10: Ты видел это?
5: Ну да, я и слышал, и видел. Но мне, честно говоря, рассказать крайне мало есть о чем. Действительно, вечером находился дома. Сначала два раза мигнул свет. Прямо вот так вот, знаешь, хорошо думаю. Ну, сейчас все отрубится с концами. Но нет, он мигнул и вернулся, и остался. И после этого, спустя несколько секунд, я услышал, ну, что-то, какой-то шум на улице. И думаю, какие совпадения интересные. Наверное, мотоцикл проехал или
10: то
5: еще
10: есть
5: что-нибудь
10: в этом
5: роде.
10: Ты не подумал, что нужно бежать в бомбоубежище ближайшее?
5: Вообще
10: таких
5: нет.
10: Мыслей не было.
5: Вообще нет. И у меня другая мысль была. Думаю, что, ну, если это что-то связано с электрическим оборудованием, то, наверное, сначала бы был звук, а потом свет мигнул, а не наоборот. А тут именно так было.
10: У меня реакция, я лезу в телеграм-канал и смотрю, что народ
5: Ну,
10: пишет,
5: я тоже полез, сначала не было ничего, потом уже появилась информация, что это действительно связано с электрическим оборудованием, со всеми вот этими электросистемами. Но, учитывая, что, ну, как бы ничего не произошло, и свет остался, и воду не отключали, и вроде
10: не отключали,
5: бы все нормально,
10: да.
5: Ну, все, я перестал об этом думать.
10: В Россетях Урала рассказали, что произошло действительно на сетях технологическое нарушение, но не у нас, сказали, у другого собственника. И потом стало известно, что случился пожар на трансформаторе в ГУ МЧС по Свердловской области, об этом сообщили. Трансформатор загорелся на улице Шевской. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причем издание «Вечерние ведомости» некоторые подробности сообщают. Судя по, я цитирую коллег, публикуемым в соцсетях кадрах пожара с путепровода через железную дорогу по улице Данилы Зверева, он возник на подстанции между железнодорожными путями необщего пользования и бывшим зданием НИИ «Уралэлектротяжмаш». Непонятно, что все-таки произошло.
5: Ну, какой-то трансформатор, что-то с ним случилось.
10: Вот это единственное, что можно сказать точно.
5: Угу.
10: Ладно, к другим темам перейдем. Слегка о политике. Слегка.
5: Что, опять эхо выбора?
10: Что, опять, да. Избирательная комиссия Свердловской области уже официально озвучила итоги выборов в региональное ЗАГС-собрание. Все 5 партий, конечно же, включенных в бюллетень, преодолели 5-процентный проходной барьер, допущены они к распределению мандатов. Так вот, 2/3 в нашем ЗАГС-собрании получит «Единая Россия». По партспискам 11 мандатов, плюс к тому единороссы выиграли во всех, как мы уже рассказывали, 25 одномандатных округах области. В общем, у них будет самая большая фракция, начиная с 2011 года. Сколько там? 36 получается мест. У КПРФ 5 мандатов, новые люди 4 мандата, ЛДПР 3 мандата, и партия «Яблоком» пламенный привет передает. «Справедливая Россия» 2 мандата.
5: Угу.
10: Издание «Коммерсант Урал» сообщает, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов получит, как-то так коллеги уже твердо получат, ну, в теории он имеет право, да, получить кресло депутата ЗАГС Собрания Свердловской области от «Единой России» по итогам распределения мандатов между 5 партийными списками кандидатов по единому округу. Но, извините,
5: но
10: это
5: может
10: как...
5: от мандата отказаться.
10: Конечно.
5: Как передать фильме... его кому-то другому.
10: Да, ну, вообще он может стать депутатом после отказа губернатора Свердловской области или участника СВО Максима Шаломова от работы в ЗАГС Собрании. Что-то подсказывает, что губернатор, наверное, не пойдет в ЗАГС Собрание.
5: Я думаю, что через недельку примерно мы все поймем. Да. И кто пойдет, и кто от мандата откажется. Ну, и тут, конечно, интрига, про которую говорят. А кто же будет спикером? Опять же, слухи же ходят о том, что есть два варианта. Это либо останется Людмила Бабушкина, либо, может быть, Алексей Орлов пойдет на

0: потому что...
1: Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Повтор программы.
3: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
4: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами в ежемесячном режиме следим за новостями и инициативами, касающимися налогов. С нами замечательный эксперт в этой сфере, ну, собственно, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну и сразу для наших слушателей скажем, что мы не только новости обсуждаем, есть еще и опция ответов на вопросы наших слушателей, но для этого мы должны ваши вопросы получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом виде на номер плюс 7-908-909-104.5. Во второй части программы все внимание будет как раз вопросам наших слушателей. Ну, а пока же начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас, и я, и Аркадий Викторович, делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах, или же нахожу и привожу цитаты известных людей на эту тему. Сегодня это будет русская народная поговорка, Аркадий Викторович.
5: Очень интересно.
4: Как всегда, коротко, емко, а вот точно ли, это мы с вами и обсудим. Итак, сегодня это «Налоги платит худой да горбатый, но не богатый». На этом все. Вот такая русская народная поговорка. Да. Для начала мой экспресс-анализ, такой вот дилетантский. Вот как будто бы это прямо противоречит текущей практике налоговой в России, где появилась прогрессия по НДФЛ. И тем более тому, что в мире сложилось. В некоторых странах, как мы с вами знаем, как мы с вами говорили неоднократно, налоги на богатых, ну то есть на высокие доходы, таковы, что люди меняют налоговое резидентство и платят налоги там, где-нибудь, но не у себя на родине, чтобы сэкономить. Это с одной стороны. Но с другой, богатые, наверное, я предположу, могут позволить себе нанять консультантов, налоговых экспертов, финансистов, экономистов, которые точно придумают, как сэкономить, как уменьшить базу для налогообложения. В общем, большие деньги как будто бы позволяют как-то вывернуться. Ну, вот это мой экспресс-анализ. А что скажете вы, Аркадий Викторович? Еще раз напомню, налоги платит худой да горбатый, но не богатый. Такая поговорка у нас сегодня под нашим внимательным взглядом.
5: Ну, Максим Александрович, вы уже все разложили так хорошо. Трудно что-то даже и добавить. Вот. И тем не менее. Во-первых, вы правильно упомянули про налоговых консультантов, о профессиональных, интеллектуальных возможностях более богатых налогоплательщиков экономить на налогах. Но, знаете, честно скажу, не надо переоценивать значение налоговых консультантов. Если...
4: Можно до определенной степени,
5: конечно,
4: наверное, так. Да?
5: Конечно, и все равно те, у кого высокие доходы, у кого дорогие активы, спрятать налог, уйти от налога, рискуя репутацией и финансовыми санкциями, а то и свободой, это очень сложно.
4: Ну и тем более сейчас, когда у всего есть, как мы знаем, цифровой след.
5: Конечно. Скорее всего, эта русская поговорка, она отражает, знаете, такой аспект обиды, что все-таки основную часть бюджета, конечно же, составляют платежи людей относительно небогатых. Тем более, что для этой поговорки есть очень хороший аргумент в том плане, что Россия одна из немногих стран, а некоторые говорят даже единственная, у которой есть прогрессия, но нет необлагаемого минимума. Поэтому то, что люди вообще небогатые, даже малообеспеченные, платят НДФЛ 13% со своих мизерных доходов, без какого-то минимума, это вот это как раз правильно. И, кстати, многие эксперты и специалисты уже много лет обсуждают эту идею, и некоторые даже партии, которые претендуют

0: Стоит у нас в Государственную Думу, они это тоже заявляют, для того, чтобы как раз опровергнуть эту поговорку и сказать, что самые бедные люди освобождены от налоговой нагрузки. Но пока это в планах. Поэтому я бы вот так вот именно прокомментировал.
1: Ну, хорошая такая пища для размышления.
0: Вашу, да, поговорку.
1: Это не моя, если что.
0: Да, да, ну, народ не может ошибаться, поэтому у нас так.
1: У меня есть, кстати, новость, как сейчас принято говорить, proof, то есть, которая подтверждает, наверное, то, о чем мы с вами говорим. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokas Capital Management Крис Rokas, в честь себя компанию назвал, так бывает, планирует переехать из Великобритании в Грецию. Компания управляет активами примерно на 22 миллиарда долларов. Ну, серьезно, да?
0: Я тоже слышал эту новость, и она, знаете, в продолжении
1: Просто есть еще нюанс, я договорю.
0: Ага, да.
1: Переезд Rokas станет выгодным для Греции, которая предлагает состоятельным иностранцам фиксированный налог в 100 тысяч евро в год на зарубежные доходы. Великобритания, напротив, расширила налогообложение богатства в последние годы, в том числе наследство, инвестиции в частный капитал и прироста капитала. Ну, в общем, все как бы понятно.
0: Тем более, месяц назад мы с вами обсуждали некое письмо, которое написали 120 английских миллионеров с просьбой повысить им налоги. И тут же абсолютно...
1: Ох, не фейк ли это письмо?
0: Да, и тут же противоположная новость. Вот. Ну, не все так просто. Во-первых, он только вознамерился уехать. Во-вторых, ну, хорошо, Греция предоставляет более льготные условия. Но против этого тоже есть механизмы. Это и количество дней проживания в той или иной стране, вот как, допустим, у нас в России. Ну, и уверяю вас, английские налоговые служители с этим могут и будут обязательно
1: и
0: бороться.
1: И механизмы для этого существуют.
0: Механизмы и практика, да. Доктрины, судебные подходы для этого имеются. И я помню, несколько лет назад мы рассматривали с коллегами удивительное дело из французского суда, когда один из богатых налогоплательщиков приезжал из Андорры, где маленькие налоги, на горнолыжный курорт. И приезжал он к своей сестре. И у него там была куртка. Вот она ждала его. И французские власти сказали, что у него сфера жизненных интересов именно во Франции. И попытались применить к нему именно французское налоговое законодательство, обложить его
1: чего
0: налогами.
1: Чего не сделаешь для пополнения
0: Поэтому
1: казны.
0: Поэтому не так все просто. А то, что люди намерены уехать, найти более льготный какой-то налоговый режим, я считаю, это, конечно, осуждаемо со стороны государства, но это естественная реакция любого нормального человека. И государство должно не забывать о том, что все-таки надо поддерживать баланс. И чрезмерные налоги, они способны принести только вред и конкретному бизнесу, и даже конкретной стране. Я, по-моему, говорил в одной из наших передач, что есть такой английский историк налогообложения Чарльз Адамс, который написал большую книгу «Налоги и их влияние на цивилизацию». Вот. Он вообще в своей книге выражал такую экстремистскую, я бы сказал, или экстремальную идею о том, что все бунты, путчи, восстания, революции и даже войны в конечном итоге обусловлены несправедливым каким-то чрезмерным налогообложением. И у него вот вся книга практически этому посвящена, где он анализирует каждый фактор, ту или иную конфликтную ситуацию на межгосударственном уровне или на внутринациональном уровне.
1: Есть еще одна хорошая поговорка: все хорошо в меру.
0: Да, все хорошо в меру.
1: Это тоже касается.
0: Тот же Артур Хейли, он вообще переехал на Багамы для того, чтобы не платить в Канаде США огромнейшие налоги со своих гонораров.
1: Возможно, сейчас этот номер-то уже и не прошел.
0: Сейчас этот номер даже не пройдет, потому что страны объединяются, и они объединяются против тех государств, которые устанавливают очень хорошие льготы, те же офшоры, они де-факто становятся изгоями в нашем мировом сообществе. Поэтому выбор небольшой: или повышая налоги на общий уровень, Ну, допустим, глобальный налог на прибыль 15%, вот этот процесс идет, и Россия к нему, кстати, присоединилась в 2021 году, либо с тобой никто не будет иметь дело, а все, кто приедут или попытаются разместиться в своей стране, они получают у себя на родине сверхналоговый контроль, получают жесткое налогообложение, поэтому не так все просто в этом мире.
1: Я напомню, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация», а внутри «Налоговой консультации» рубрика «Налоги и жизнь». Мы с вами настолько развернуто поговорили о пословице о налогах, что я даже не знаю, будете ли вы что-то добавлять от себя в эту рубрику сегодня.
0: Ну, можно, конечно, добавить. У меня всегда есть и для вас, и для наших радиослушателей, что мне есть интересное. Вот, Максим Александрович, как вы смотрите на то, чтобы поговорить о налогах и о скульптуре? Вот именно о трехмерном воплощении какой-то налоговой тематики не только в живописи, литературе или поэзии, как мы с вами обсуждали, а именно в скульптуре.
1: Да, про живопись было у нас. Но, Аркадий Викторович, я с удовольствием послушаю вас. Боюсь, что я смогу вряд ли что-то добавить.
0: Я приведу только два самых интересных примера. Может быть, самых ярких, выпуклых. Это на севере Швеции есть город Сундсваль, где возле мэрии находится скульптурная группа. Один человек стоит как бы на лесенке, а второй снизу задает ему вопрос. И вроде бы непонятно, что эта идея воплощает. И все очень просто.
1: Где деньги, Зин?
0: Кто на лесенке, он заглядывает в окна мэрии о том, как чиновники тратят его деньги.
1: Ой, как хорошо.
0: А другой, который стоит снизу, спрашивает,
1: ну что там?
0: Это, понимаете, вот постоянное напоминание того, что у властей нет своих денег. Это деньги налогоплательщики, которые должны использоваться для общего блага. Ну, а может быть, кто был в городе Антверпене в Бельгии, видел такую достопримечательность городскую, как фонтан Брабо. И мало кто знает, что этот фонтан и вся скульптурная группа посреди водяных струй тоже имеет непосредственное отношение к налогам. А именно, по легенде, был один злодей Антигон, который жил на реке и заставлял лодочников платить непосильную дань. Никто ему не мог противостоять, пока не появился римский легионер Брабо, который дал этому злодею и фискалу бой и победил его. Но маленькая деталь. Вот этот Антигон тех лодочников, которые не платили ему подати, он очень жестоко наказывал. Он отрезал левую кисть и бросал
1: ужас
0: его в воду.
1: Какой.
0: Поэтому, когда Брабо победил своего неприятеля, он с ним проделал то же самое. Отрубил ему руку, вот такой вот гуманизм, вот такие нравы, и выбросил в воду. Поэтому как раз памятник-то вот этому Брабо запечатлел этот момент, когда герой замахом руки выкидывают отрубленную кисть. Ну, и таких примеров, кстати, если покопаться в каждой стране,
1: я думаю, этих двух
0: можно
1: достаточно найти.
0: Я даже про Россию у нас скажу, что в городе Урюпинске, в Волгоградской области,
1: да, знаем такой.
0: Да, есть памятник, который так и называется, памятник налоговому инспектору. Он расположен возле входа в местную налоговую инспекцию, и это считается такой достаточно серьезной достопримечательностью. Но с прошлого года обсуждается вопрос, и мы тоже о нем как-то говорили в нашей с вами передаче, о том, чтобы вообще поставить в России, в каком-нибудь городе, памятник налогоплательщику, как символ того, что общественное благосостояие возникает
1: на
0: благодаря
1: ком оно
0: тому,
1: держится.
0: Что
1: да.
0: Кто-то платит налоги. Поэтому нет такой отрасли искусства, в которой бы налоги не оставили свой след. Даже, казалось бы, в скульптуре и то налогам нашлось свое место.
1: Ну, еще осталось нам архитектуру охватить. И тогда, наверное, мы вопрос закроем со всеми
0: возможными видами искусств. Надо поработать в этом направлении.
1: Аркадий Викторович, welcome, как говорится.
0: Честно скажу, не сталкивался, но подумать стоит.
1: А может быть, что-то и найдется. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах присылайте нам. Плюс 7-908-909-104.5. Ну, а мы к новостной повестке перейдем. Есть ли что-то, на что действительно имеет смысл нам с вами обратить внимание, так вот ретроспективно, глядя на сентябрь 26-го года, учитывая, что сентябрь, ну, скажем так, в этом году месяц специфический. Госдума прежнего созыва, она уже распущена, уже, да. Новая еще не собрана. Но ключевой вопрос в сентябре каждый год – это проект бюджета на год следующий. Пока его нет, значит ли это, что нам не о чем поговорить?
0: Нет, конечно, есть о чем поговорить, потому что неработающая Дума – это не повод для молчания. Ну и напомню, что в конце сентября, когда в Госдуму поступит проект федерального бюджета на 2027 год, одновременно с этим документом будут подготовлены основные направления налоговой политики на 27-й и вплоть до 29-го года.
1: Это всегда происходит.
0: Это всегда Минфин готовит большой аналитический такой документ, очень интересный, мы о нем обязательно поговорим, да. Как мы делаем каждый год. И, конечно же, к закону о федеральном бюджете прикладывается закон о поправках в налоговый кодекс. И вот какими будут эти поправки, это, конечно, очень животрепещущий налог. Правда, нам сказал пресс-секретарь президента, что хоть дефицит есть у федерального бюджета, но он не критический, что пока никто не говорит о повышении налогов. Ну и в подтверждение слов пресс-секретаря скажу, что по итогам августа дефицит федерального бюджета сократился на 660 миллиардов рублей. И он хоть и остается большим, а именно 5 триллионов 795 миллиардов рублей, но он не увеличивается. И это наверняка отражает какие-то позитивные процессы и тенденции в экономике. И, может быть, наши власти не будут нас пугать уже третьей налоговой донастройкой какой-то...
1: Для ликвидации
0: уже, да, какой-то... близкой к налоговой реформе. И я очень надеюсь, что все как-то будет более-менее спокойно. Тем более такие голоса уже и раздаются. И не только со стороны экспертов или делового сообщества, но многие говорят, у нас был 2 года подряд идет налоговая донастройка. Может быть, можно приостановить, как-то какую-то сделать стабильность и в новых условиях посмотреть, каким образом развиваться дальше.
1: Смотрите, Аркадий Викторович, мы с вами в эфире налоговой консультации неоднократно употребляли такой термин, как современная налоговая политика, и говорили о том, что она меняется. Хотелось бы понять, в какую сторону, в каком направлении эта политика меняется? Значит ли это, что мы говорим исключительно о росте налогов и, наоборот, о сокращении льгот? Или все-таки тут все не так однозначно?
0: Многие именно так и понимают. Изменение налоговой политики – это то, что налоги вот стали выше, что их повышают. Но если бы этим только дело ограничилось, наверное, мы бы так вопрос не ставили. Именно о каких-то качественных изменениях в налоговой политике. Почему? Да потому что, ну, сегодня повысили налоги, завтра их понизят, потом опять повысят. Ну, это же процесс динамичный и цикличный. А я-то считаю, что изменение налоговой политики происходит не столько в направлении повышения налоговой нагрузки, но и появлением новых неких факторов, которые существенно влияют на нынешнее состояние и налоговой системы, и практики применения налогового законодательства. Поэтому, когда мы говорим о новой политике, помимо увеличения налоговой нагрузки, а это действительно так, у нас НДС 22%, хотя был недавно еще 18%, у нас появилась прогрессия, У нас появился налог на прибыль 25%. Поэтому, конечно, нагрузка идет, но вместе с этим, обратите внимание, пересматриваются некоторые принципы налогообложения. То, казалось бы, знаете, таким фундаментальным, незыблемым. И хотя изменения претерпел только один принцип, это так называемый принцип всех элементов налога, которые должны быть установлены только законом. В отношении налога разового характера, помните, как налог на сверхприбыль, там сделано исключение. Не только законом можно предусматривать элементы. Вот. Но речь шла и о ликвидации монополии налогового кодекса как главного регулятора налоговых отношений. Обсуждался налог на двойное гражданство. А у нас по налоговому кодексу нельзя дискриминировать по принципу гражданства. Обсуждался очень активно еще совсем недавно вопрос о введении налога на бездетность. А напомню, что по налоговому кодексу нельзя дискриминировать плательщиков по социальным признакам. А наличие или отсутствие детей – это как раз социальная сфера, социальный аспект. Ну и кроме того, я уже слышу, как раздаются голоса о том, что налог – это не обязательно мера должного поведения по закону, а именно вот сколько надо – властям сейчас вот столько и отдай. Вот, без оглядки на закон. Помните, как Виктор Степанович Черномырдин однажды сказал, что нам никто не выполняет, никто не мешает перевыполнять наши законы. Да, так что я, конечно, это шутка юмора говорю, но хотя бы тот факт, что безвозмездные поступления в федеральный бюджет за январь-август 26 года составили почти 400 миллиардов рублей, когда планировалось немногим более 1,5 миллиарда, то это уже говорит о том, что есть какая-то подоплека. И когда мы говорим об изменении подходов к понятию налога, то здесь логика имеется. Ну и третье. Помимо налогов у нас же есть еще и параллельная система обязательных неналоговых платежей. Все эти экологические сборы, утилизационные, те же исполнительские, рекламные, инфраструктурные сборы. Технологический сбор, который появился в прошлом году и будет взиматься с 1 декабря. Это ведь тоже все фискальная нагрузка. А какая разница предпринимателю, как называется тот побор, который он перечисляет в бюджетную систему, налог или неналоговый платеж? Эти же страховые взносы для малого бизнеса увеличились в 2 раза. Это, конечно, очень серьезно. Поэтому вот эта вот вторая жизнь или второе дыхание неналоговых платежей, или, знаете, слово узнал, такое релевитация.
1: О, Боже!
0: Да, неналоговых платежей, то я считаю, что это очень серьезная вещь. И здесь тоже надо наводить порядок и не делать вид, что это не налог. Но если он обязательный...
1: Шашкой махать не нужно.
0: Так, конечно. Вот поэтому вот эти 4 признака, нагрузка, неналоговые платежи и изменение подходов, это, конечно, все сказывается. И это резко контрастирует с той политикой, которая была, ну, еще, допустим, в 2023 году. Я уж не говорю про то, что для малого бизнеса вообще налоговая вселенная полностью изменилась. Вот, поэтому, сейчас такой исторический этап, такой исторический цикл, когда налоговая нагрузка на экономику возрастает. И это не только мои, допустим, какие-то субъективные наблюдения. По данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на 25-й год по сравнению с 24-м годом увеличилась на 0,4%. А мы же понимаем, это сотни миллиардов тех денег, которые могли бы использоваться бизнесом для своих целей, для инвестиций, для развития, для новых рабочих мест, но сейчас их передают именно в управление государством, поскольку получается, что там пока нужнее.
1: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах. Любые вопросы ждем. Присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Во второй части нашей беседы мы к вопросам вашим обратимся. В контексте того, о чем вы говорите, можем ли мы попытаться заглянуть вперед и пофантазировать, прогнозировать, что нас ждет в плане налоговых изменений этой осенью. Дальше смотреть, наверное, смысла пока особенного нет, но вот на ближайшие месяца три почему бы не попробовать?
0: Ну, хорошая идея и хорошее предложение, Максим Александрович.
1: Я думаю, у вас есть соображения на этот счет.
0: Давайте даже, может быть, поиграем, уж не будем заключать пари какое-то.
1: А хотелось бы,
0: но
1: быть может.
0: Я попробую сделать прогноз, а вот в октябре или в ноябре мы посмотрим и проверим. Да. Ну, во-первых, я думаю, что будет введен налог на сверхприбыль.
1: Опять.
0: Да, еще раз власти этот налог повторят, но он уже должен быть повыше, не 10%, как было в 2024 году, а 20%. Вот. Это вот первый пункт, за что я уверенно говорю. Кроме того, я считаю, что больше никаких телодвижений в отношении налогов малого бизнеса производиться не будет. По-моему, и так хорошо получилось за эти два года. Сейчас малый бизнес и НДС платит, и страховые взносы в повышенном размере. И в этом году мы же с вами говорили, Максим Александрович, что уже дважды в апреле и в июле налоговая нагрузка для малого бизнеса хоть немножечко, но понижалась, а политика смягчалась. Вот я думаю, что будет достаточно серьезный процесс обеления экономики, потому что законопроекты поступили в Госдуму еще в марте, еще восьмой созыв, когда был, а рассматривается этот закон, будет уже с новым депутатским корпусом. Я думаю, что депутаты проявят свою какую-то изобретательность, свой креатив и предложат еще какие-то изменения.
1: Тема не забыта.
0: Да, в плане укрепления налогов. Ну и понятно, что будут индексированы акцизы, НДПИ, еще какие-то ресурсные платежи. Самые главные, конечно, вопросы, это будет ли дальнейшее повышение ставки НДС, повысят ли налог на прибыль до 30%, останется ли максимальная ставка по НДФЛ 22% или ее поднимут до 30%, как, кстати, предлагали очень многие партии, которые претендуют на попадание в Государственную Думу. Вот. Это тоже вопросы, но мне кажется, они пока неуместные, как и не тронут пока самозанятых, потому что эти вопросы требуют длительной подготовки.
1: Но они такие чувствительные,
0: да,
1: опять же.
0: Поэтому, особенно с учетом того, что до конца года осталось-то всего 3 месяца, я все-таки думаю, будут вот какие-то решения оперативного характера. И я очень надеюсь, что до налоговой, до настройки, дело не дойдет. И мы вступим в 27-й год примерно в тех параметрах, которые были в году текущем, 26-м.
1: Аркадий Викторович, а вот насчет программ партийных в контексте выборов, удалось с ними ознакомиться?
0: Да, конечно.
1: В плане налогов есть ли какие-то любопытные предложения на этот
0: есть
1: счет?
0: Есть интересные предложения, они разные. Вот я их обработал, но предлагаю сделать нам следующим образом. Мы дождемся все-таки выборов, потом я отберу самые интересные идеи и обезличенно давайте-ка их прокомментируем. Какие, прямо вот с трех точек зрения, какие идеи действительно важные, нужные, какие идеи неприемлемые.
1: А какие экзотические?
0: А какие экзотические или даже те идеи, которые, будущее которых мы увидим буквально в следующем году, которые лежат на поверхности и которые самые...
1: Хорошо, нам с вами на октябрь такая
0: зарубочка. Да, чтобы мы пока не без всякой,
1: не
0: там,
1: будем,
0: знаете, агитации.
1: Да.
0: Программы партии опубликованы, любой может их посмотреть, выбрать о налогах, тем более мы все это на своих ресурсах, мы как налоги, финансовое право, мы, конечно, размещаем. Поэтому давайте посмотрим и увидим, и
1: хорошо.
0: Поймем. Ведь их нельзя недооценивать, потому что политическая программа, партийная программа, это то, что может завтра оказаться уже в руках законодателя. И из какой-то абстрактной идеи стать уже конкретной нормой закона.
1: Ну, то есть недооценивать такие вещи не стоит.
0: Я всегда их внимательно читаю.
1: Переоценивать не нужно, но да. И недооценивать тоже.
0: Поэтому в октябре мы анонсируем подробный анализ идей, которые являются самыми актуальными и острыми именно в 2026 году.
1: Аркадий Викторович, ну давайте в финале вот этой части нашего разговора сегодняшнего я прям вот акцентированно попрошу вас выделить, ну скажем, топ-3, три ключевых темы, которые касаются налогов в августе-сентябре.
0: Ну, я бы, конечно, сказал о том, что в августе был подписан закон о переложении налога на добавленную стоимость на продавцов. Об этом мы говорили еще начиная с весны, когда законопроект появился. И чудо не произошло. Депутаты его проголосовали. И вот уже 4 августа его президент подписал. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. И идет работа по донастройке критериев для анализа налогоплательщиков. Это то, что появилось с нового года. И если сейчас 57 критериев налоговая служба использует для оценки юридического лица или ИПшника, то в самое ближайшее время количество этих критериев увеличивается, ну, почти в два раза. Ну и у нас появился приказ о смягчающих обстоятельствах, что немаловажно. Появился приказ Федеральной налоговой службы о проведении рассмотрения материалов налоговой проверки с применением ВКС-связи. Очень интересный тоже закон. Он способен достаточно серьезно повлиять на практику взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Ну, вот это вот такие новости августа-сентября, которые мы мониторили, которые мы отмечали, которые мы уже называем в нашей передаче.
1: Налоговая консультация в эфире Радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ну, собственно, пришло время для интерактивной части нашего эфира. Будем сейчас с вопросами нашей аудитории разбираться.
0: Давайте.
1: Я напомню еще раз. Ваши вопросы про налоги, это могут быть любые вопросы. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом формате, в любом нравящемся вам мессенджере. Плюс 7-908-909-104-5. Итак, будет ли продлена амнистия по дроблению бизнеса?
0: Да, Максим Александрович, интересные вопросы пришли к нам на сегодня, к сегодняшней передаче. Они все в основном касаются дробления бизнеса. Мы их так и подобрали. Нет, никакого продления амнистии не планируется. И 31 декабря 2026 года будет последний день, когда можно амнистией еще успеть воспользоваться, заскочить в последний вагон. Поэтому, кто еще решение не принял, не надо надеяться на то, что будет амнистия, надо принимать управленческое решение.
1: А что это за амнистия такая? О чем идет речь в двух словах?
0: Можете речь идет о том, что те предприятия, которые замечены, применение схемы дробления, то есть, когда одно предприятие формально начинает действовать от множества номинальных субъектов, тогда вот этих все... вот смотрите, упрощенная система налогообложения, она же имеет четкие критерии и требования. И для того, чтобы сохранить льготную упрощенку или тот же патентный режим, некоторые вводят в свою структуру людей, которые на самом деле бизнесом не занимаются, но вроде бы по документам как предприниматели. Налоговая служба, когда такое выявляет, она все сгребает в отдельный котел и применяет ту систему налогообложения, которая получается по сумме сложения. И не всегда, а очень часто такие бизнесы просто теряют право на льготные налоговые режимы. Поэтому наши власти в 2024 году обратились к бизнесу и сказали: у тебя есть шанс исправиться без доначислений. Мы закроем глаза, мы простим. Никаких налогов тебе не будет, пени не будет, штрафа не будет. Но к 2027 году ты должен отказаться от схемы дробления бизнеса. Если же ты не откажешься от схемы дробления, то все доначисленные налоги, пени, штрафы будут предъявлены по результатам налогового контроля. Амнистия идет уже 2 года. Осталось ей буквально 3 с небольшим месяца. Поэтому мы вот так и обращаемся к налогоплательщикам и говорим, что не теряйте времени. Если вы еще не приняли решение, то варианты еще. Для некоторых, кстати, это уже и поздно. Вот, уже поезд ушел. Но, тем не менее, надежда все равно остается.
1: Разобрались. Следующий вопрос, Николай. Мы в 2024 году не воспользовались амнистией, пишет он. А что делать сейчас? Можно ли воспользоваться?
0: Я скажу так. Это очень плохо, что не вовремя
1: всему
0: было проявлено это решение, поскольку я знаю, многие налоговые консультанты, да и налоговые органы активно работали в этом направлении, предлагали различные варианты, как отказаться от схемы дробления. Вот. Но, скажу так, шансы остаются, но они во многом зависят от того вида бизнеса, от той отрасли, от той структуры дробления, которая есть. Поэтому я вот на практике иногда смотрю и говорю: уже поздно. Ну, попробуйте подать уточненные декларации по налогу на прибыль, но что из этого получится, я уже предположить не могу. И понимаете, ведь в законе просто сказана декларация: откажись, и тебе все простится. А вот что конкретно делать, многие не знают. Поэтому я предлагаю всегда, что надо посмотреть, увидеть бизнес буквально под микроскопом, в разрезе, понять, как он устроен, и только тогда уже поставить свой диагноз. Возможно ли лечение в качестве амнистии или уже невозможно, и бизнесу надо готовиться к суровым временам, потому что я знаю, налоговые органы готовятся к окончанию амнистии, у них есть свои и стандарты, и свои методички, и чтобы потом не было: ой, а мы не знали, ой, а мы не ожидали, конечно, к этому надо готовиться.
1: Следующий вопрос. Надо ли подавать заявление в налоговый орган о том, что мы отказываемся от схемы дробления, или как-то вступать по этому поводу с налоговым органом в коммуникацию?
0: Нет, закон этого не требует. Можно по факту перейти на уплату налога на прибыль. То есть, можно сказать, отказаться от той прежней схемы, которую налогоплательщик применял. Вот, и некоторые, я знаю, пишут прямо письма: уважаемые налоговые, мы были грешными, вот сейчас мы исправились, и так далее. Несколько случаев я так и видел. В основном такие решения принимаются молча. И главное ведь это не обращение в налоговую, а именно действие налогоплательщика по отказу ранее применяемой схемы дробления. Вот примерно так.
1: Ох, какой длинный вопрос. Давайте разбираться. Вот, Сергей, если группа компаний прекращает дробление, но все организации ИИП группы остаются на УСН, угу, означает ли это, что бизнес отказался от схемы дробления бизнеса? Или отказ от УСН, в скобочках ПСН, является главным и фактически единственным основанием для признания факта отказа от дробления бизнеса? Есть ли у вас информация о том, будет ли продлена амнистия?
0: Два вопроса
1: в одном, да?
0: Все задаются этим вопросом о продлении. Коллеги, я знаю, что в интерпретации налоговых органов отказ от специального налогового режима, будь то УСН или патент, и переход на общую систему – это есть главное условие отказа от дробления. Но я должен сказать, что мы бы здесь поспорили, поскольку из закона это не вытекает. И если налогоплательщик изменит свою модель бизнеса изменит свою структурную организацию, но в новых, оказавшись в новых условиях, он будет соответствовать упрощенной системе налогообложения, то, мне кажется, на здоровье. Вот, поэтому налоговые органы очень уж прямолинейно трактуют вот это требование об отказе. Но, конечно, все покажет практика, судебная практика применения, но она появится только, ну, я думаю, не ранее 2028 года. Вот. Ну, мой ответ я сказал, но прав я или нет, будет понятно только через несколько лет.
1: Практика критерий истины.
0: Ну, да.
1: Что-то в этом роде, да?
0: Да.
1: Ну и последний, видимо, вопрос на сегодня. Наш бизнес работает в составе группы, несколько предприятий и ИП, но в последнее время нас усиленно пугают рисками дробления. Якобы для работы через несколько структур должна быть некая деловая цель. А какие деловые цели могут быть для группы малых предприятий?
0: Ну, цели могут самыми быть разными, и я вот в своей работе очень часто встречал, когда бизнес осуществляется именно от нескольких структур, и это абсолютно никакое не дробление, это обычный выбор бизнесмена, как он организует свое дело. Ну, допустим, некоторые создают юридическое лицо для того, чтобы затруднить рейдерам захват бизнеса. Или одно большое предприятие захватить, или несколько небольших. То есть это совсем другие ресурсы. Вот, знаете, поговорка «не храни все яйца в одной корзине», она справедлива и для бизнеса. Я видел применение децентрализации бизнеса между членами семьи, когда глава, основатель какого-то крупного бизнеса, уходя на покой в силу возраста, прямо расписывал куски своего дела своим детям, даже племянникам. И это тоже нельзя считать дроблением, это управление семейными активами. Некоторые выделяют какие-то структуры для управления непрофильными активами. Некоторые выделяют структуры для специализации. Допустим, вот в соседнем регионе мы видели попытку налоговой инспекции обвинить бизнес-дробление, а на суде выяснилось, что один швейный цех, у которого свой рынок, своя технология, он был выделен в юридическое лицо не для целей уменьшения налога, а для того, чтобы этот бизнес полноценно, самостоятельно, в свободном плавании развивался, а не находился бы в зависимости от другого вида бизнеса, не такого мобильного и, может, не такого востребования. Ну и даже такое, как риск перераспределения убытков, когда бизнесмен, затевая новое дело, вкладываясь в какой-то проект, начинает его не с уже действующей структуры, а с чистого листа. Для того, чтобы, если он прогорит, чтобы он не потянул за собой другие бизнесы. И даже, представляете, участие в торгах, получение грантов тоже может стать поводом для создания какой-то структуры. И это создание этой структуры дроблением считаться не будет. Поэтому вот примерный перечень деловых целей я нашему уважаемому радиослушателю раскрыл.
1: Ну, такие
0: а дальше уже самые простые материи. От конкретики.
1: Да. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире радиофорум 104.5 FM был проект «Налоговая консультация». С нами, как и всегда, был замечательный эксперт в сфере налогов Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Я благодарю вас, Аркадий Викторович. Ну и до встречи теперь уже в октябре.
0: Я тоже всем желаю хорошего настроения, достойной осени. Все мы, конечно, находимся на пороге ответственных событий, решений. Вот. Но всем хочу пожелать, чтобы не состоялась третьей налоговой донастройки, все было нормально, стабильно, и мы бы вошли в 27-й год с теми же условиями, ну, во всяком случае, не хуже, в которых находимся сейчас.
1: Спасибо огромное.
0: Всего доброго.
1: И до новых встреч. До свидания.
0: До свидания.
1: Оставайтесь с Радиофорум.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки.
4: Если хочешь быть здоров.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
6: Опять же, вы говорите, КТ не всегда и не все может показать. Те же самые связки коленного сустава. Что ж тогда КТ может показать в кардиологии? Почему оно там нашло, скажем так, это вот исследование свое место? И тут как раз большое количество срезов именно в кардиологии может решать очень важные задачи.
7: На самом деле это действительно очень важная вещь. И всегда существовала задача как-то диагностировать, поймать вот эти все причины. Суть в том, что вот у томографов 16-32 среза, у них есть определенные ограничения. Данные томографы очень сильно зависимы от частоты сердечных сокращений. То есть, безусловно,

0: пульсом, с нестабильным пульсом, они имеют возможность обследоваться и поставить, скажем так, оценить состояние коронарных артерий.
1: Ну, то есть я просто хочу уточнить, что вот вы же говорите про отделы позвоночника, сканирование или что-то, можно сказать пациенту: не шевелись. Сердцу так не скажешь, оно все равно с определенной частотой сокращается, а если это сбой ритма, то это еще и непредсказуемое в определенной степени, то есть вот она, информативность.
0: На самом деле, если мы берем все-таки возможности современных сканеров, еще раз говорю, 512 срезов, у них основные, скажем так, вот плюсы, которые можно озвучить. Ну, прежде всего, это скорость, про которую я говорил. Сканирование занимает меньше секунды, исключает смазывание снимков, если это про сердце, сердцебиение, да, от дыхания, от движения пациентов. Это уже незначимые риски. Такие исследования, повторюсь, идеальны для обследования сосудов сердца, для экстренной медицины. Второй плюс большой – это большая зона охвата. Если, допустим, у томографов 32-64 ширина зоны сканирования, она где-то порядка 4 сантиметров. У 512 – это уже 16 сантиметров. Низкая лучевая нагрузка – третий плюс. Ну и последний, наверное, плюс, который я помню, это возможность использования меньшего объема контрастного препарата, который, как я говорил, плохо воздействует на почки при ангиографических протоколах.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
8: Банк России.
7: Вклады свердловчан в банках в этом году выросли на 11%. Статистику озвучил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
9: Средства граждан в банках без учета счетов эскроу выросли на 11% год к году до 1,7 триллионов рублей. По-прежнему жители нашей области больше сберегают, чем занимают. Если посмотреть на структуру средств, которые размещены в банках, то порядка 35% размещены на текущих счетах, остальные на срочных депозитах.
7: Свердловчане на фоне постепенного снижения ставок по депозитам активизировались на фондовом рынке. Так, размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26% до 321 миллиарда рублей.
10: Рынок труда.
7: Промышленные предприятия Свердловской области все чаще берут школьников на летнюю подработку. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
11: В последнее время очень популярно стало обращение к нам наших промышленных предприятий для того, чтобы к себе на предприятия брать учениками различных специальностей и профессий именно из числа нашего подрастающего поколения. Это для наших подростков все-таки идет какое-то профориентационное направление. И второе направление – это все-таки работодатель начинает формировать свой будущий кадровый резерв. То есть ребенок пришел на предприятие, познакомился. Если ему понравилось, он уже выбирает свою образовательную траекторию. В дальнейшем может прийти на то или иное наше предприятие в Свердловской области.
7: Чаще всего подростки в Свердловской области работают в образовательных учреждениях, школах, детских садиках, пионерских лагерях, молодежных клубах.
10: Опрос.
7: Ради льготной ипотеки 58% работников Свердловской области перешли бы к новому работодателю. Из них около половины готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
12: Только половина свердловчан проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности. 20% выплачивают за свое жилье ипотеку. Еще 14% арендуют жилплощадь, а 10% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода. дохода, такой ответ дали 67% респондентов, или его нестабильность 38%. Также в тройке причин высокая

0: высокая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке. Так ответили 29% опрошенных.
1: Самым желанным форматом для участников опроса стала корпоративная ипотека по сниженной ставке. Ее выбрали 29% респондентов. В топ-5 также вошли помощь с оплатой аренды жилья, полная или частичная компенсация процентов по ипотеке и компенсация платежей по ипотеке. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
2: Фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» продолжается в Екатеринбурге. Сегодня в афише две постановки. В Доме офицеров идет сегодня премьерный спектакль камерного театра «Дом» по пьесе финского драматурга Кристиана Сметса «Дом, поглощаемый тьмой». Поставил спектакль режиссер Алексей Янковский. Как сообщается, это история о женщинах, которые заперты в старом доме на холме, в плену собственных обид, страхов и ошибок. Начало в 19 часов. Идет спектакль около 3 часов. А в Колизее также в 7 часов вечера начнется моноспектакль актрисы из Нижнего Новгорода Натальи Кузнецовой «Запев Мадонны Спиниги». Наталья Кузнецова – постоянная участница фестиваля в Екатеринбурге. И в завтрашней программе будет идти спектакль «Небесный топер» мастерской «Гран-Арт» из Нижнего Новгорода. Это еще один моноспектакль Кузнецовой. Основан он на пьесе Вадима Ливанова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии», а «Небесный топер» – это прозвище петербургского композитора и пианиста-виртуоза Олега Коровычука. Авторы спектакля проводят тонкую параллель между судьбой музыканта и житием Ксении Петербургской. Спектакль идет в Большом зале Калейдотеатра. А в Малом зале также в пятницу еще один участник фестиваля. Спектакль уже самого Калейдотеатра «Между небом и землей. Жаворонок вьется». Начало в 19:30. Фестиваль продолжается в Екатеринбурге до 27 сентября.
3: Кроме того,
2: в креативном кластере L52 в пятницу сыграют спектакль театра «Горожан. Мне это не подходит». Постановка стала итогом работы летней лаборатории театра «Горожан» совместно с творческим объединением «Актерка». На сцене 10 участниц через личные истории исследуют темы личных границ, умения говорить «нет» и отказывать в угоду обществу. Это женское высказывание о материнстве, разводах, увольнении, мечтах и взрослении. Конец цитаты. Начало в 19 часов. Входной билет стоит 800 рублей.
3: И еще.
2: Очередная ярмарка «Урал Маркет» в этот уикенд пройдет в Центре развития дизайна на Горького 4А. Будет все как обычно: керамика, игрушки, украшения ручной работы, декор для дома, одежда от уральских дизайнеров. Также в программе лекции, игротека, музыка и мастер-классы для детей и взрослых. С 25 по 27 сентября маркет работает в Центре развития дизайна с полудня и до 8 часов вечера. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.

марш Исаака Дунаевского рождает ностальгические воспоминания у всех, кто родился в СССР. Советский цирк – самый прославленный цирк в мире. Сегодня мы восхищаемся канадским Дюсалей, а тогда весь мир шел смотреть на наших жонглеров и фокусников, акробатов и воздушных гимнастов, клоунов и укротителей. И ведь было на что посмотреть. Свое мастерство артисты оттачивали поколениями. Мы и сейчас знаем эти династии – Дуровы, Багдасаровы, Кио, Кантемировы, Запашные. Почетное место среди них занимает фамилия Филатовых. Валентин Филатов – легенда русского цирка с медведями. Он родился в Екатеринбурге ровно 100 лет назад и продолжил семейную традицию. Его дед еще в медвежий цирк, Валентин Филатов работал 20 лет. Премьера с аншлагом прошла в цирке на Цветном бульваре в 1949 году. Публика не верила своим глазам. Неуклюжие косолапые на арене жонглировали, исполняли номера эквилибристики, катались на роликах, коньках, велосипедах и мотоциклах, боксировали и летали под куполом. Иногда их принимали за переодетых шкур людей. Цирк Филатова имел ошеломительный успех и объехал с гастролями полмира. За выдающиеся заслуги Валентин

0: Иванович получил звание народного артиста, международные награды и безмерную любовь зрителей. В следующем году династии Филатовых исполнится 185 лет. Сегодня на арене Александр, представитель пятого поколения.
1: Каждое представление, каждая репетиция – это адреналин, потому что не бояться их нельзя, это хищники. Не бояться невозможно, все боятся, но можно уметь это остановить. Но нужно иметь, конечно, характер. Без характера с животными работать очень трудно.
0: Валентин Филатов всегда говорил, что приручить дикого зверя невозможно. Однако главная звезда филатовского шоу, медведь Макс, проработал с Валентином бок о бок 19 лет, как настоящий товарищ. Неужели дело только в сахаре?
2: Люди Урала.
3: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью Axios по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его Лента.ру. Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне,

0: И маленькие между ними
1: говорили о популярной геополитике, в том числе постмодернисты, когда начали изучать, а как же влияют вот эти вот идеи на восприятие людьми, обычными, толпой, народом, неважно, как это называть.
2: А теперь уже ведь и наоборот. То есть вот это вот популярное мнение начинает... Ну, это про реализм еще говаривали, самосбывающееся пророчество. То есть если ты говоришь, что все вокруг гады, и начинаешь готовиться к отражению их агрессии, ну, в результате они, в общем-то, и будут воспринимать тебя как враждебную сволочь, которая готовится к отражению агрессии на ровном месте.
1: А народ-то поддерживает?
2: Да, конечно.
1: Потому что народ уже убежден. Вот эти все, есть какие-то исследования о том, что популярные издания, вот даже в конце Холодной войны, они специфически... изображали врага, поддерживали вот это.
2: А вот это тоже интересно. А не характерно ли это вообще для такого, ну, вот не хочу сказать понимания толпы, но вот какого-то такого широко распространенного понимания. Мы окружены врагами, все вокруг гады, всех ненавижу.
1: Вообще-то. Шмидт вообще об этом, да? Несмотря на то, что фашист, тем не менее, тоже интересно. Вот когда-то Шмидта, что он фашист забывают, за скобочки выносят, но его очень популяризировали там в 60-е, 70-е годы. И у нас потом, ну, когда постперестроечный момент.
2: Помнится, в советские времена, когда был там жив дух интернационализма, и все люди братья, а капиталисты наши враги всех наших братьев и сестер. Вот тогда была интересная такая мысль. Робинзон Крузо увидел на необитаемом острове отпечаток босой ноги. И писатель вопрошает своего советского читателя. Ну вот ведь, конечно же, должен был обрадоваться. А он что сделал? Он испугался. Угу. Потому что по умолчанию для этих клятых капиталистов, говорит советский писатель, человек-враг, человек-человеку-волк. Это у нас вот человек-человеку,
1: то
2: друг, брат и товарищ.
1: То советский человек, который увидел бы...
2: Он бы обрадовался и побежал бежать, к людям.
1: Да, пятницу спасать.
2: Да. А подлый капиталист, первое вот восприятие, что мы окружены врагами. Хотя на самом деле, ну вот действительно, в популярной культуре можно последить и посмотреть, как, ну, например, в американской массовой культуре, в культуре кино, если приземляться пришельцы... Ну, конечно, они враги. Конечно же, воевать надо в первую очередь.
1: Спилберг говорит, нет... Они добренькие.
2: Извращенец,
1: извращенец,
2: да? Извращенец.
1: Популярный тоже.
2: Сперва страшно, сперва враги.
1: Ну, собственно, вспоминая ту же самую «Одиссею» нормальную, да, не нолановскую, «Одиссей» первым делом спрашивал, кто тут живет, нормальные люди или дикари какие-то? К чему готовиться?
2: Ну, по крайней мере, спрашивал. А вот когда по умолчанию, кругом враги, и вот реализм же на этом и основан. Причем, когда говорят, что ну ведь это же неправда, они, ну ничего, все равно мы несем ответственность не
1: рано
2: за себя лично.
1: Поздно,
2: да, а рано
1: найдешь.
2: Или поздно кто-нибудь, чего-нибудь гадкое, то есть мы готовимся к наихудшему сценарию. Но проблема это в том, что если ты готовишься к наихудшему сценарию, рано или поздно он наступит.
1: Ну, и, собственно, вся культура на этом построена. Враг должен быть, потому что если нет врага, нет единства.
2: Если врага нет снаружи, значит, он где-то
1: внутри
2: здесь внутри
1: поселился. Ну, все равно единство.
2: И, кроме того, социальная идентичность ведь и выстраивается на противопоставлении кому-то.
1: А вот это все тоже равно интересный момент, потому что вот, это вот этот постулат, который сейчас распространен во всех социальных науках, что нужен другой, иной, чтобы...
2: Для того, чтобы определить
1: да,
2: себя.
1: Для себя. Это вот гегельянство чистой воды, да, и как бы он тоже иногда заводит, вот как раз вот, популяризируя,
2: конечно.
1: У нас должен быть враг, мы не можем жить единым целым.
2: Причем начинаются ссылки, ну, то есть не начинаются, давно это было, в том числе и на животный мир, но, простите, опять же, на кого посмотреть? Шимпанзе, бонобо. Одинаковые, казалось бы, обезьяны. Вот эти обезьяны, да, с нашей точки зрения, грязь, вонь, свинство, жуткая иерархия и страшная резня всех против всех, пока она не упадет в какие-то иерархические рамки. А вот эти вроде мирно так живут. И вот интересно, что эти социальные конструкты, мы можем жить мирно или не можем? И вот принципиальный вопрос, на который реалисты и другие отвечают по-разному. Если нас высадить на необитаемый остров без верховной власти, мы будем жить мирно или нет? Реалисты скажут, нет, мы все равно подеремся. Блин, ну...
1: И повелитель мух получится.
2: Да, да, абсолютно реалистское видение. И поэтому так удивительно, вот американцы сильно удивлялись, когда наших советских солдат сняли с баржи, они умирали от голода. А почему вы друг друга есть не стали? А они вопроса не поняли. И вот интересно, что у тех американцев это было на уровне... Вроде
1: но опять
2: как...
1: же, мы же тоже бы, наверное, не стали, думали, американцы, а вот эти вот русские наверняка бы друг друга пожали, потому что они дикие.
2: Да, причем самое интересное, когда исследовали...

0: Выброшенных, ну, то есть американские летчики, сбитые во время Второй мировой войны, ну, не было такого, что они жрали друг друга все. Но не было такого, что они все друг друга поддерживали и спасали. Было и то, и то. У человека есть все.
1: Так вот, это к вопросу о том, что социальная идентичность... Вот у нас все превращается в конструкты. И Козелик, опять же, правильно это подметил, что чем больше людей, тем больше такая вот упрощенность и сплоченность.
0: Цитируя Мирабама Мардашвили, человек не может жить в непонятном ему мире. Мы пытаемся все упростить. И вот эти infotainment, edutainment, они же как раз и сильно упрощают. И почему у них и подписчиков много? Может ли быть много подписчиков у человека, который очень долго, подробно и сложно разбирает какую-то ничтожную штуку?
1: Ну, с другой стороны...
0: Вот как именно готовили маковые зерна, которые доставляли спартанцам, осажденным на Сфактерии? Че? Да нафиг оно удалось?
1: Это вопрос медиа. Это вопрос вот этого самого инструмента передачи знаний. Сейчас любой может под эксперта закосить, да, и профессор-то знаменитый кембриджский, который покончил с собой из-за травли. Бедного затравили, потому что он всем наврал. Он наврал, что он профессор, он наврал, что у него есть собственные разработки, он наврал, что у него была такая интересная биография.
0: Да, но он чернокожий, его гнетут, и поэтому его надо защищать, и поэтому... И, то есть опять вот в такие какие-то формулы готовенькие падает.
1: Да-да.
0: Но мы же сложнее, чем формула.
1: Вот, и все претензии, в том числе к левакам, так называемым, правые и левые тоже сейчас уже мы обсуждали, что нету сейчас ни правых, ни левых, но зато очень удобное...
0: Все неправые.
1: Да, зато очень удобное обзывательство. Ах ты правый, ах ты левак, ах ты и так далее. И все этим пользуются, вот вообще, ничтоже сумняшися, не разобравшись, как это появилось, зачем это использовалось и почему это пришло в современное состояние. Любой является вот таким вот...
0: Сложно. Вот. Во-первых, разбираться сложно, а во-вторых, а хочется же здесь и сейчас готовеньких ответов. И вот из-за этого и умные, порядочные люди по своей специальности все равно задают вопрос искусственному интеллекту, потому что это 5 секунд. А копать, ну, даже если это знакомая тематика, в которой я давно варюсь, все равно копать самому это, ну, полчаса или час, или день, или месяц.
1: Для этого придумали индексы. Разные еще в 19 веке начали издавать нормальные книжки с тем, чтобы ты мог посмотреть, на какой странице ты можешь найти про понятие, про слово и так далее.
0: Но это же опять сводится к конкретному ярлычку. То есть вот про это слово говорится вот там.
1: Нет, именно это может, слово употребимо вот тут.
0: Употребимо вот тут. Но, может быть, это слово не употребляется в том контексте. А для того, чтобы понять, как это правильно, надо все полностью опять перелопатить. Да зачем? Алису спросить. Все, 3 секунды, ответ готов.
1: Ну, потом ответ проверять, что замаешься. Иногда они ориентируются как раз. Но это же вот как раз та самая цепочка. Инфлюенсеры создают огромное количество цифрового контента. Вот меня прям раздражает, когда в социальной сети автор цифрового контента. Это может быть нормальный человек, а может быть просто автор цифрового контента. Но они все под одной гребенкой. Вот они создают этот контент. А потом искусственный интеллект этот контент использует для того, чтобы обучать других людей. Давайте информацию.
0: Вот, чтобы уж совсем не терзать милых, добрых людей, которые просто, ну вот... Причем это же хорошие люди. У них мотив-то хороший.
1: Мотив хороший.
0: Они же не хотят просто там пялиться в какую-нибудь тупую... В тупой сериал, не знаю. И там какие-нибудь беременные 16-летки. И просто эмоции и нервы друг другу и себе полоскать. Они же хотят что-то доброе, глубокое. Вот средневековую музыку, например, выучить. И кто виноват, что там огромное количество мусора? Так мы же и виноваты в том числе.
1: Вот. А потому что у нас вот этого фильтра, он перестал существовать. Это касается, ладно бы вот эти все интертейменты, да?
0: Хорошо. Настоящая нормальная наука, российский индекс научного цитирования. Тыкаем любую тематику, выпадает 80% ну, таких шлака. Средненьких статей, которые пересказывают одно и то же, это все можно свести на 2 страницы. Угу. Ну, так, а, простите, а разве было когда-то по-другому? То есть, вообще-то, всегда 90% якобы ученых-студентов спорили о том, сколько ангелов уместится на кончике иглы. Ну, и только одинокие Фома Аквинский, например, там действительно копали так глубоко, что мы до сих пор поражаемся.
1: Ну, тоже. Ладно, это все-таки такая научная вещь. Не скажу, что она не нужна, но вот если мы говорим об экспертизе в разных областях, это и техника, и в судах. Мы же знаем, как делается экспертиза в судах. И никакого фильтра с научным. То есть, некоторые голоса есть. А, ну как, вы подсчитали экспертизу, это же ужас, ужас. А какая разница? Судья сидит, ничего не знает. Вот ему принесли экспертизу. Он говорит, вот, смотрите, экспертиза, все написано.
0: Человек с дипломом.
1: Человек с дипломом. Пожалуйста, я принимаю эту экспертизу. Я сейчас утрирую, есть детали некоторые, которые все и так знают. Ну, вот просто если абстрагироваться даже. Вот принесли тебе экспертизу. Человек прошел все стадии научного отбора, казалось бы. На какой-то стадии должны были научно задушить. И не пускать дальше. Не физически, а именно, ну, все сказать. Ну, извини, ты...
0: Это никто, не наука.
1: Это не наука, и все.
0: И тут включается постмодернизм. Ну, это такая точка зрения, она имеет право на существование. Почему нет?
1: И просто страшно подумать, когда такая экспертиза будет при строительстве мостов, она уже, говорят, есть, то есть качество несколько снижается. И вот это вот размытие экспертизы, мы не то чтобы, наверное, за элитарность науки.
0: Есть, а какой вывод-то? Ну, то есть, как не за элитарность науки? Но за элитарность мы не можем выступать, потому что действительно знание должно принадлежать всем. Ура! Мы сами за это выступаем. Люди все равны, рождены свободными и равными в достоинстве и правах. Мы за это выступаем. Как я могу сказать человеку, не смотри эту глупость, а смотри эту умность?
1: Вот как? Сказать ты можешь.
0: Сказать я пошлю. Могу, но смысл...
1: Вот сейчас это все и происходит ровно в социальных сетях. Умные люди говорят, да что, вот которые не связаны с музыкой, ну что такое, это музыка средневековая. Ну что вы докопались до бедной Анны Вилен?
0: Интересно же,
1: интересно, весело.
0: Да, любопытство она, пробуждает. Тем более в консерватории училась. Ну то есть она больше меня понимает в средневековой музыке. Конечно, больше. Не больше меня точно.
1: Не факт. Но она хотя бы понимает,
0: она
1: как устроена музыка в принципе. На этом я тоже, наверное, соглашусь, что больше понимает. Но, тем не менее, отбора-то нет. То есть, и люди, которые ничего не понимают... Он Секст-Эмпирик еще об этом писал, что очень сложно с экспертизой. Даже люди, которые... Он разделял идиотос...
0: Дилетанты,
1: которые ничего не понимают. Простые люди. И технос, которые знающие в какой-то там сфере. Но даже техники вот эти самые, они не могут с собой спорить, потому что одно техно и другое техно
0: не пересекаются,
1: да. Значит, тоже
0: и мы видим пример, опять же, Носовский и Фоменко упомянутые. Да, ученые, доктора, там, физматы, все такое. Ну, ткнулись в историю, и все, и ужас полный.
1: А с другой стороны, даже те, которые в одной сфере, они уже становятся предметом обсуждения, начинает обсуждать, потому что они обсуждают то, чем они занимаются, значит, они не являются внешним объективным
0: критерием. Получается такой эксперт.
1: Нет.
0: Да, и эксперты в башне из слоновой кости, вот такое знаменитое английское выражение, варимся в собственном соку, в своей-то этой эхокамере, что-то друг другу рассказываем, доказываем, а мир-то может быть уже и другой, по крайней мере, средний человек считает, что мир-то другой. Он-то же видит. И вот подавляющее большинство народу, видело, что Земля плоская. Ну, что вы мне, идиоты, доказываете, что она круглая? Ну, вижу же, что Солнце ходит, всходит и заходит. Однако ж прав упрямый Галилей. То есть, действительно, и это когда это стало каким-то таким каноническим знанием? Да, мы все знаем, что Земля круглая, мы не знаем, нам это, скормили, и мы это проглотили. И вот точно так же происходит с этим инфотейментом, идиотейментом. Вам выдали какие-то конкретные там формулы, которые звучат прикольно и вроде соответствуют моему ежедневному опыту. О, значит, это правда. Тем более ученый человек говорит, как не верить-то? А проверить сам я не могу, потому что на это надо убить 5 лет.
1: В космос и посмотри, что оно круглое.
0: Это не только к Земле, а вот условно там к теориям международных отношений.
1: Ко всему подряд, потому что есть опыт, но этот опыт должно накладываться знание какое-то. И вот про элитарность. Оно же тоже, эта элитарность по-разному существовала в разные времена. Вспоминаем про плоскую Землю. Средние века, пожалуйста, вот узкий кружок, который ни до чего ему и дела не было. И
0: они знают. Причем, начиная с древних греков, которые еще измерили даже Землю.
1: У древних греков хотя бы вот этот вот медиа, если мы говорим, например, об истории, о ценностях через драму. Пожалуйста, пошел, посмотрел трагедию, впитал в себя историю, мифологию, ценностные установки на очень высоком художественном уровне.
0: Но это мы же опять себя соотносим с очень узенькой прослоечкой. Свободных землевладельцев, да,
1: которые
0: мужчин.
1: Которые успели занять места.
0: Да. А всякие там, ну, метеки еще ладно, там среди них и Аристотели попадались, а какие-нибудь там элоты или вообще там
1: рабы,
0: набежавшие.
1: А некоторые рабы тоже были умные и тоже учили. Ну, то есть тут тоже такая есть грань определенная, но действительно... Толпа не орала, извините, давайте мы Архимеда сожжем, потому
0: почему?
1: Что...
0: Почему? Сократа-то давайте траванем.
1: Сократа не за... и не толпа, а там было нормальное судебное разбирательство, как сейчас у нас.
0: Ну, судебное же разбирательство в том числе откуда выходит?
1: Там толпа решала, ну как не толпа, а граждане распределенные по дигастериям, они решали. Но там было обвинение, там были, ну, нормальный там иск, скажем так, да, который говорил, вот Сократ нехороший, потому что молодежь совращает. Богов выдумывает, и вообще он какой-то нехороший человек. Неправильный человек, совращает всех тут граждан и молодежь.
0: И вот тут очередная еще такая штука, что вот это, мы обсуждали же эпистемические сообщества, ну, то есть вот эти вот узкие там экспертные сообщества, которые и создают все наши знания, всю нашу науку, но ведь это же знание само по себе может быть или неправильным, как в случае с плоской землей, или ущербным с нашей нынешней точки зрения. То есть, например, Сократ, ну, конечно же, великий, а те, кто его отравил, ну, конечно же, уроды. Толстой, он великий или его надо отлучить от церкви? Вот...
1: И у каждой, было и то, и то.
0: У каждой эпохи есть, да, и у каждой эпохи есть свое знание, которое считается общепринятым, понятным, и все, и никуда не денешься. И вот проблема с популярной геополитикой, что как раз таким общепринятым знанием становится то, что глубокие ученые понимают, это неправда. Более того, это опасная неправда. Это не просто глупость, это глупость, которая толкает нас к нехорошим действиям.
1: Поведению,
0: к войне, в том числе.
1: К поддержке,
0: которая ведет нас вообще к массовому самоубийству.
1: А потому что находится вот такой человек, популяризатор, которого есть еще какие-то...
0: Ладно бы человек. Ладно бы человек, это же ведь огромное количество таких людей,
1: уже,
0: которые ловят вот вайб, хайп и ощущение толпы, цайтгайст, дух времени.
1: И вот эта диалектика, потому что они формируют цайтгайст, а потом
0: формируются,
1: они потому что они ловят вот эту самую волну для того, чтобы получить себе какие-то привилегии.
0: И еще пуще раскачивают, раскочегаривают, потому что вот даже мы сейчас, ой, такой прямо в эмоциях. Если человек медленно и спокойно излагает что-то даже очень умное, на третьей минуте заснем. А если тот же человек орет... Или эмоциями раскачивает то вверх, то вниз. Ох, на таких качелях, ох, как забавно. Ох,
1: смотрите, какой иероглиф. Смотрите, какой замечательный этот сокол. Смотрите, что вы тут спите. Вот так надо разговаривать, наверное, с современными студентами. А сокол, что там, вот и гор, сейчас придет и вас всех накажет, если что. Ну да, сложно, потому что чем шире, скажем так, аудитория, тем сложнее удержать.
0: Но мы же не можем эту аудиторию сузить.
1: А сузить
0: мы же не можем сказать, что нет, вы недостойны. Вот наша эгалитарная элитарная.
1: А она сама сужается, потому что чем больше объем информации, о чем я уже говорил в самом начале, чем больше у тебя доступа, тем меньше народ этим интересуется.
0: Так может тогда расслабиться и успокоиться и сказать, да, пропади оно, вот на каком-то там общем уровне, пусть искусственный интеллект и резвится, ну или вот эти инфотеймеры, эдьютейтеры, а на очень глубоком экспертном уровне мы там будем глубоко копать. Хотелось бы успокоиться.
1: А потом мы позовем эдьютейтера, запрем его, и будем там в течение недели курсы повышения квалификации. Потом выпустим обратно. Вот хорошая,
0: да,
1: мне кажется,
0: вот как
1: схема.
0: Раз главная проблема в том, что вот эти социальные конструкты, которые выходят в широкие народные массы, становятся объективной реальностью по своим последствиям.
1: Да, и мы потом... И
0: именно поэтому популярная геополитика пытается уже изучать, как масс-медиа, как таблоиды влияют действительно на политику.
1: Но кто их слушает? Тех, кто изучает. Тех, кто транслирует, слушает, кто изучает, как-то мало послушивают люди. Мало кто интересуется популярной геополитикой как дисциплиной. Зато все любят популярную геополитику как кино.
0: Продукт таблоидов.
1: Как продукт таблоидов, да. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
5: Опять же, вы говорите, КТ не всегда и не все может показать. Те же самые связки коленного сустава. Что же тогда КТ может показать в кардиологии? Почему оно там нашло, скажем так, это вот исследование свое место? И тут как раз большое количество срезов именно в кардиологии может решать очень важные задачи.
6: На самом деле это действительно очень важная вещь. И всегда существовала задача как-то диагностировать, поймать вот эти все причины. Суть в том, что вот у томографов 16-32 среза, у них есть определенные ограничения. Данные томографы очень сильно зависимы от частоты сердечных сокращений. То есть, безусловно, проведение нормального информативного исследования у пациентов с высоким пульсом, выше 65-70 и так далее, тем более аритмии, это когда есть внеочередные сокращения сердца, оно получалось либо некачественно, либо вообще не получалось. А сейчас же, когда появились системы 256-512, и так далее, конечно, это уже совершенно другая, как бы, картинка на самом деле. Когда вы имеете возможность получить изображение сердца, коронарных артерий, других сосудов буквально за один оборот трубы, это очень быстро. И количество неудавшихся исследований, их действительно мало. И вот те пациенты с высоким пульсом, с нестабильным пульсом, они имеют возможность обследоваться и поставить, скажем так, оценить состояние коронарных артерий.
5: Ну, то есть я просто хочу уточнить, что вот вы же говорите про отделы позвоночника, сканирование или что-то, можно сказать пациенту: не шевелись. Сердцу так не скажешь, оно все равно с определенной частотой сокращается, а если это сбой ритма, то это еще и непредсказуемое в определенной степени, то есть вот она информативность.
6: На самом деле, если мы берем все-таки возможности современных сканеров, еще раз говорю, 512 срезов, у них основные, скажем так, вот плюсы, которые можно озвучить. Ну, прежде всего, это скорость, про которую я говорил. Сканирование занимает меньше секунды, исключает смазывание снимков, если это про сердце, сердцебиение, да, от дыхания, от движения пациентов. Это уже незначимые риски. Такие исследования, повторюсь, идеальны для обследования сосудов сердца, для экстренной медицины. Второй плюс большой – это большая зона охвата. Если, допустим, у томографов 32-64 ширина зоны сканирования, она где-то порядка 4 сантиметров. У 512 это уже 16 сантиметров. Низкая лучевая нагрузка – третий плюс. Ну и последний, наверное, плюс, который я помню, это возможность использования меньшего объема контрастного препарата, который, как я говорил, плохо воздействует на почки, при ангиографических протоколах.
5: Спасибо большое. Я напомню, что

0: под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает уникум на Росточной 38. Звоните 372-47. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
1: Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Банк России.
2: Вклады свердловчан в банках в этом году выросли на 11%. Статистику озвучил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре Интерфакс Урал.
4: Средства граждан в банках без учета счетов эскроу выросли на 11% год к году до 1,7 триллионов рублей. По-прежнему жители нашей области больше сберегают, чем занимают. Если посмотреть на структуру средств, которые размещены в банках, то порядка 35% размещены на текущих счетах, остальные на срочных депозитах.
2: Свердловчане на фоне постепенного снижения ставок по депозитам активизировались на фондовом рынке. Так, размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26% до 321 миллиарда рублей.
3: Рынок труда.
2: Промышленные предприятия Свердловской области все чаще берут школьников на летнюю подработку. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
5: В последнее время очень популярно стало обращение к нам наших промышленных предприятий для того, чтобы к себе на предприятия брать учениками различных специальностей и профессий именно из числа нашего подрастающего поколения. Это для наших подростков все-таки идет какое-то профориентационное направление. И второе направление – это все-таки работодатель начинает формировать свой будущий кадровый резерв. То есть ребенок пришел на предприятие, познакомился. Если ему понравилось, он уже выбирает свою образовательную траекторию. В дальнейшем может прийти на то или иное наше предприятие в Свердловской области.
2: Чаще всего подростки в Свердловской области работают в образовательных учреждениях, школах, детских садиках, пионерских лагерях, молодежных клубах.
3: Опрос.
2: Ради льготной ипотеки 58% работников Свердловской области перешли бы к новому работодателю. Из них около половины готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
6: Только половина свердловчан проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности. 20% выплачивают за свое жилье ипотеку. Еще 14% арендуют жилплощадь, а 10% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода, такой ответ дали 67% респондентов, или его нестабильность 38%. Также в тройке причин высокая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке, так ответили 29% опрошенных.
2: Самым желанным форматом для участников опроса стала корпоративная ипотека по сниженной ставке. Ее выбрали 29% респондентов. В топ-5 также вошли помощь с оплатой аренды жилья, полная или частичная компенсация процентов по ипотеке и компенсация платежей по ипотеке. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Культпоход.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
7: Фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» продолжается в Екатеринбурге. Сегодня в афише две постановки. В Доме офицеров идет сегодня премьерный спектакль камерного театра «Дом» по пьесе финского драматурга Кристиана Сметса «Дом, поглощаемый тьмой». Поставил спектакль режиссер Алексей Янковский. Как сообщается, это история о женщинах, которые заперты в старом доме на холме, в плену собственных обид, страхов и ошибок. Начало в 19 часов. Идет спектакль около 3 часов. А в Колизее также в 7 часов вечера начнется моноспектакль актрисы из Нижнего Новгорода Натальи Кузнецовой «Запев Мадонны Спиниги». Наталья Кузнецова – постоянная участница фестиваля в Екатеринбурге. И в завтрашней программе будет идти спектакль «Небесный топер» мастерской «Гран-Арт» из Нижнего Новгорода. Это еще один моноспектакль Кузнецовой. Основан он на пьесе Вадима Ливанова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии», а «Небесный топер» – это прозвище петербургского композитора и пианиста-виртуоза Олега Коровычука. Авторы спектакля проводят тонкую параллель между судьбой музыканта и житием Ксении Петербургской. Спектакль идет в Большом зале Каледа театра, а в Малом

0: зале. Также в пятницу еще один участник фестиваля. Спектакль уже самого Коляда театра «Между небом и землей. Жаворонок вьется». Начало в 19:30. Фестиваль продолжается в Екатеринбурге до 27 сентября.
1: Кроме того,
0: в креативном кластере L52 в пятницу сыграют спектакль театра «Горожан. Мне это не подходит». Постановка стала итогом работы летней лаборатории театра «Горожан» совместно с творческим объединением «Актерка». На сцене 10 участниц через личные истории исследуют темы личных границ, умения говорить «нет» и отказывать в угоду обществу. Это женское высказывание о материнстве, разводах, увольнении, мечтах и взрослении. Конец цитаты. Начало в 19 часов, входной билет стоит 800 рублей.
1: И еще.
0: Очередная ярмарка «Урал Маркет» в этот уикенд пройдет в Центре развития дизайна на Горького 4А. Будет все как обычно: керамика, игрушки, украшения ручной работы, декор для дома, одежда от уральских дизайнеров. Также в программе лекции, игротека, музыка и мастер-классы для детей и взрослых. С 25 по 27 сентября маркет работает в Центре развития дизайна с полудня и до 8 часов вечера. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
2: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».
3: Один региональный депутат отправил в ГАИ депутатский запрос о незнании сотрудниками ДПС правил дорожного движения. Ему выписали штраф за то, что он проехал без остановки переезд, ну, видимо, железнодорожный переезд, перед которым стоял знак «Стоп». И горел белолунный светофор. Депутат считает, что при работающем светофоре знак не действует. Прав ли он? Спрашивает Дмитрий. Ну, честно скажу, ничего не знаю об этом депутатском запросе и что за депутат, о ком идет конкретно речь.
4: Я первый раз слышу тоже.
3: Но вполне возможно, такой кейс есть, и такие переезды у нас действительно есть, и знаки «Стоп» есть. Кто-то останавливается, кто-то действительно нет. Давай разберем тогда.
4: Ну, смотри, белолунный сигнал светофора относится к светофорным объектам. Это 6-й раздел правил дорожного движения. И ПДД у нас говорят о том, что если стоит знак «Стоп» на пересечении проезжей частей либо на железнодорожном переезде, то этот знак начинает работать, когда нет светофорного объекта. И по сути, да, если белолунный сигнал светофора горит, это сигнал, который разрешает движение транспортных средств.
3: Без остановки.
4: Без остановки, да. И знак «Стоп» при этом он не работает с точки зрения правил дорожного движения. Да, вот этот вымышленный депутат, он абсолютно прав.
3: Почему вымышленный? Мы просто не знаем о нем. Может, он правда существует.
4: А может, вымышленный все-таки.
3: А может, и вымышленный, да. Может, вообще вся эта история придумана.
4: Переизбрали его или переизбрали. Вот что это за депутат? Вот нам же неизвестно. Mm-hmm. Поэтому для нас он вымышленный.
3: Ну, честно говоря, мне казалось, я вот так вот вспоминаю, через железнодорожные переезды время от времени проезжать приходится, и как будто бы знак «Стоп» ставится там, где светофора нет.
4: Как правило, да. Но
3: и поэтому
4: такая конфигурация, она встречается.
3: Она вот тоже может быть, да?
4: Ну, я, по крайней мере, в своей жизни много раз это видел, и многие водители, знаешь, так, на всякий случай, видимо, а может, потому что не знают правил дорожного движения, просто останавливаются вот и едут дальше, хотя есть сигнал светофора.
3: Ну, а, кстати, а если, окей, допустим, светофора нет, есть знак «Стоп», еще раз, кто-то останавливается, кто-то нет, вот, например, на улице Турбинной есть такой переезд у нас. Регулярно на это обращаю внимание. За неостановку что грозит? Какая кара? Какой штраф?
4: Ну, слушай, я тебе так на скидку-то не скажу. Это статья у нас 12.10 КАП.
3: Угу. Ну ладно, не помнишь, не скажу. Не надо.
4: Вот, да нет, конечно. Ну, как можно все помнить, а?
3: Ну а как, для этого живой гаишник нужен? Или камеры тоже могут это нарушение определять?
4: Вполне камеры справляются с этим, в принципе, и особенность у камер, знаешь, вот есть такая вот, которая ставится на знак «Стоп» как раз, да, вот нужно остановиться и постоять секунды 2-3, лучше всего. То есть не просто остановился и сразу поехал, да, вот камера может не определить. Вот. И поэтому рекомендуется там на 2-3 секунды все-таки остановиться и ждать.
3: А в чем смысл этого знака, Максим? Объясни, пожалуйста.
4: Ну, ты останавливаешься, да, вот ты совершаешь остановку. Ты должен посмотреть налево-направо, нет ли поезда, если мы говорим про железнодорожный переезд, и потом поехать уже. Ну, кроме того, если ты, даже если поезд есть, а ты налево-направо не смотришь, да, больше шансов у тебя его увидеть, если ты останавливаешься, чем ты проезжаешь без остановки от пешеходной, вернее, железнодорожный переезд, смотря просто прямо. Вот, ты смотришь прямо, да, и едешь куда-то, а там раз и поезд едет.
3: Все,
4: а
3: все,
4: тут
3: раздражает.
4: Ты остановился, да. И вроде как вот там где-то боковым зрением увидел,
3: движение
4: что-то там
3: какое-то.
4: Приближается.
3: Да. Не понял, что дальше ехать не надо все-таки.
4: Да, ну это такая история очень опасная, конечно. Железнодорожный переезд, это ж такой объект ультраповышенной опасности просто, да, вот, угу. Где если тебя снесет, то ничего хорошего не будет точно.
3: Это правда.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

как говорила Ширли Мэнсон, когда сочиняла эту песню, я смотрела на себя как бы со стороны. Габбич, Ширли Мэнсон и песня «Queer». Ну, в общем-то, на вечную тему все мы не идеальны, и у каждого свои недостатки, да ведь? Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь и появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, четверг, 24 сентября, личных побед. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 71 году, группа T-Rex Марка Болана выпускает свой второй студийный альбом «Electric Warrior», откуда мы вращаем самые знойные хиты, например, «Get It On», «Jipster». А еще в 75 году Род Стюарт на вершине чарта синглов в Англии с песней «Sailing», которая является, между прочим, кавер-версией. Завтра в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые» у нас будут кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Ждем всех желающих послушать. Что касается именинников, Дере сегодня празднуют. Шон Крэхэм, перкуссионист, один из основателей группы Slipknot, отмечает день рождения. Алексей Романов, поэт, вокалист, композитор группы «Воскресенье», празднует свой Дере. В прошлом бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Кискин. Володя, тебе от меня привет. Нынче он занимается, кстати, сольной деятельностью, весьма успешной и интересной. А еще сегодня свой день рождения могла бы отметить Линда Маккартни. Не просто жена Пола Маккартни, участница группы «Wings», сокомпозитор. Предлагаю вспомнить одну из самых красивых песен. «Silly Love Songs» Пол Маккартни и Линда написали.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

всех современных музыкантов они больше всего обожают саунд 20-го столетия. Британская группа Struts, Люк Спиллер, очень, кстати, внешне похожий на Фредди Меркьюри, чье мастерство, особенно на сцене, отмечают как виртуозное исполнение чуть ли не в стиле и Меркьюри, Джаггера, и даже Майкла Джексона. Прочтение легендарной песни Bad Company, Rock and Roll Fantasy. Ну вот, прелюдии не пропустить завтра в 9 часов вечера. Что интересного мы раздобыли из кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Будет очень круто. Bad Heart, King Crimson в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас для тех, кто не забыл свои 90-е, представители индепендент-культуры группа Belly. Помните эту песню? Feet the Tree.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте форум.дефис.

бомбический тандем, очень слаженный, слэш Майлз Кеннеди и The Conspirators, Standing in the Sun. Для тех, кто, может быть, сегодня еще успеет погреть пяточки, пока плюс 17 в сегодняшний четверг. Что касается предстоящих релизов, то у музыкантов есть планы в следующем году выпустить совместный альбом. Слэш успевает везде, и в составе Guns N' Roses, и сольной деятельностью занимается. В общем, успехов вам, парни. Ли Рокер и песня, которую вы поддержали для нашего радиоэфира в стиле рокобили, A Taste of You, очень скоро будет стинг в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый чайф. Здесь Виолетта рада всем настроенным, ну а уже сейчас блюз, а это всегда по-честному. Гэри Мур, композиция «Любовь» может сделать из тебя дурака. Для рисковых «Love».

0: официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новости.
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жанна Эль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведей видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о двух трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменной Палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы, 26 сентября, до 5 утра понедельника, 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, вам пишет агентство ЯН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% – помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы «Авито недвижимость». Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает Москва 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Музыка мирового класса.

Да, однозначно, для тех, кто не видит препятствий в своей жизни, Queen, нетленная, breakthrough, прорыв. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 4-го, завтра уже пятница, на завтра синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями, без осадков и плюс 14 градусов. В продолжение у нас всегда в плюсе Three Doors Down, новинка будет вслед. Сегодня в 9 часов вечера не пропускайте программу Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна еще один прекрасный Алексей Багаевский, главный редактор сайта Beatles.ru. Это будет вторая часть беседы о музыке, которая будет, пока вращается Земля. Так что не пропускайте в 9 вечера Rock and Talk. Ну а уже сейчас ловите Led Zeppelin, та самая композиция, которую они сделали свои, хотя черпали вдохновение из недр народных идей. Over Hills and Far Away, Led Zeppelin.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

Не только о любви, если хотите, эту песню еще и о дружбе. China Girl, Дэвид Боуи. Отдельный привет тем, кто видел видео-версию песни, которая была написана Дэвидом Боуи и Игги Попом во время их веселого берлинского периода еще в 77-м году. И, кстати, эту песню можно услышать в альбоме Игги Попа «The Idiot». Ну, а она стала известной, когда была повторно перезаписана и выпущена уже Дэвидом Боуи в пластинке «Let's Dance» 83-го года. Боу решил выпустить эту песню, чтобы Игги Поп мог поправить свое материальное положение, забрав половину гонорара как соавтор для улучшения своего положения. И поэтому он числится, Игги Поп, соавтором этой композиции и в пластинке «Let's Dance». Вот что значит любовь и дружба. Ну а у нас ловите в продолжении все по-настоящему. Jethro Tull, Foo Fighters с концертной площадки уже сейчас «Nirvana». «About a Girl». Девчонки, прибавляйте.

0: Реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

конечно. После этой песни «Мы не буйные» все поверили, что они не паиньки. Итальянская группа Måneskin, «Зити Бонни», песня, которая, в общем, взорвала все хит-парады планеты. Жаль, что ребята распались, пока что не собираются вместе. Все потому, что главный фронтмен и художественный руководитель коллектива Дэвид Дамиано выпустил в прошлом году свой первый сольный альбом. Одну из песен мы, кстати, даже покрутили в программе «Полезные ископаемые». Не знаю, как у кого мнение, лучше бы они пели вместе. Ну а у нас, ловите, в продолжении Джо Кокер, «Блёр» порадует в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта рада всем настроенным. Вот вам солнечное настроение, продолжение лета, как

Однозначно эта песня для способных быть счастливыми при любых обстоятельствах. One Headlight. Доберемся до дома и с одной фарой. Джейкоб Дилан, группа Wallflowers. Не знаю, лучшая песня, которая звучит уж миллионный раз и все время воодушевляется. Привет тем, кто в пути зеленой дорожки. Рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Завтра в Екатеринбурге в пятницу синоптики обещают переменную облачность. И уже плюс 14 градусов, все-таки плюс, зато без осадков. Эрик Клэптон и знаменитая композиция Роберта Джонсона в его исполнении. Очень скоро будут Depeche Mode, Deep Purple, дорогие сердцу и слуху. Ну а уже

каждый раз напрашиваются на аплодисменты. Вот эта виртуозная игра Дона Эри. Deep Purple, All I Got Is You. Про то, что счастье в простом. Хорошо, когда есть у меня ты. И новый альбом группы Deep Purple под названием Splat. Привет тем, кто не только послушал, успел уже полюбить. У нас впереди новая песня из былого заводного Сэр Пол Маккартни. В группе ВКонтакте на всю катушку идет поддержка песен с элементами рэпа. Будут ли все из этих 10 композиций звучать на рок-арсенале? Вопрос вам задаем, дорогие любители, ценители самой разнообразной, разножанровой музыки. Действуйте, пока времечко позволяет. Ну а сейчас ловите, сербская певица, блюзовая гитаристка Анна Попович. Лучшее предложение на четверг перед пятницей. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: «Магистральный подход». Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. По традиции начнем с федеральной повестки. РЖД является одним из лидеров среди крупнейших компаний страны по росту производительности труда. Такие оценки прозвучали на отраслевом заседании коллегии Минтранса России. На мероприятии обсуждались инструменты, практики и решения, позволяющие системно повышать производительность труда на транспорте. Паблик «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» пишет, что в компании этот показатель вырос более чем в 4,5 раза за 15 лет. С 2019 года РЖД реализовали программу повышения операционной эффективности с общим эффектом почти 325 миллиардов рублей. Это сопоставимо с индексацией тарифа на грузовые перевозки на 17%. Внедрение на сети РЖД новейших технологических решений позволяет перестраивать использование рабочего ресурса, снижать трудоемкость основных производственных процессов. Холдинг перераспределяет сотрудников на более интенсивные участки, туда, где есть нехватка кадров, требуется более квалифицированная работа. Среди примеров наиболее значимых проектов – переход на управление локомотивом в грузовом движении без помощника-машиниста, внедрение технологии беспилотного вождения локомотивов и электропоездов, внедрение современных систем диагностики инфраструктуры и подвижного состава на основе искусственного интеллекта. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» рассказывает, что СВЖД обновляет пассажирские платформы и делает инфраструктуру комфортнее для пассажиров пригородных поездов. В летний период обновлено более 1000 объектов, проведен локальный ремонт поверхности платформ, выполнена покраска навесов и ограждений, установлены новые скамейки и урны, обновлены полосы безопасности и элементы навигации. В сентябре началось обустройство платформ на остановочных пунктах Кисловская, 44-й километр, Горьковка, Школьная и Салматова. Они будут выполнены по единому стандарту, с лестничными спусками и пандусами, полосами безопасности. До конца года аналогичные платформы появятся еще на 7 остановочных пунктах. На платформах установят ограждения, навесы со скамейками, навигационные указатели, дополнительное освещение. СВЖД проводит замену приборов наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные. За летний период установлено 2300 энергосберегающих светодиодных светильников на 11 станциях. В Свердловской области это Исеть, Шурала, Невьянск, Смычка, Качканар, Серов-Заводской, Ивдель-1, Источник, Покровск-Уральский. Объем электроэнергии, потребляемый для освещения станций, при сохранении нормативного уровня освещенности, значительно снизится. При этом новое оборудование имеет более длительный срок эксплуатации и не теряет яркости в процессе службы. Всего до конца года планируется установить почти 3000 светодиодных светильников на 17 станциях. Экономия от их использования составит около 3 миллионов киловатт-часов в год. Вагончик тронется, багаж знаний останется. Более 1000 школьников в сентябре научились правильному поведению в зоне движения поездов в рамках проекта Свердловской магистрали «Поезд знаний». Тематический состав завершил осенний тур по северу Свердловской области и Прикамью. Для детей провели интерактивные уроки и экскурсии, напомнили, как правильно переходить через ЖД-пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов, заходить за ограничительную линию на платформе. Знания закрепили через игру и просмотр тематических видео. Следующий рейс «Поезд знаний» отправится по другим станциям в городах Среднего Урала. На СВЖД подвели итоги работы сервиса по поиску забытых в поездах вещей. За 8 месяцев пассажирам уральских поездов дальнего следования помогли разыскать и вернуть более 2500 личных вещей. Чаще всего пассажиры оставляли электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, документы, детские игрушки. В летний период также были предметы, связанные с активным отдыхом и отпуском на море – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Встречались и необычные, например,

Да, не стоит как вкопанные, если так перевести «Twist and Shout». Песня как прелюдия на этот вечер, а может быть вообще на всю жизнь. Привет оптимистам. «Beatles», «Twist and Shout». Песня, которая появилась в 1962 году. Авторы Фил Медли и Берт Рассел. Исполнители первые. Это группа «Top Notes». Кто-то из вас, может быть, слышал. Вот прекрасная сопроводительная к завтрашнему выпуску программы «Полезные ископаемые». У нас будут кавер-версии, будет интересно, будут и изыски, и будут необычные абсолютно версии на очень известной песне. Но в любом случае завтра всех приглашаем в 9 часов вечера послушать, что интересненького мы раздобыли программу «Полезные ископаемые», которая четвертый год выходит каждую пятницу в 9 часов вечера. Я и археологи, самые крутые слушатели рок-арсенала. Вливайтесь в наши ряды, желающие все. В продолжении Карен Джо из Red Hot Chili Peppers. Ну, а уже сейчас про то, что любовь спасет не лекарство, а сама любовь. Нирвана нетленная. Lithium.

0: Реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса без рекламы.

Отдельный привет тем, кто сегодня, может быть, приготовил себе этот чистый лист, чтобы начать что-то сначала. Red Hot Chili Peppers, об этом снова. Hey-o. Ну, удачи. В любом случае, вечер – это прекрасное время, когда можно стартовать по своему личному желанию. Ну, а в 9 часов вечера сегодня откровенно нельзя пропустить программу Rock and Talk. Вторая часть беседы Алексея Коршуна и Алексея Бакаевского. О главном, о музыке Beatles. В 9 часов вечера будет интересно. Два Алексея замечательных и вечная музыка о любви. Ну, а что касается предстоящих планов, ловите. Новинка впереди. Manic Street Preachers вслед. Ну, а уже сейчас знаменитая хуковая песня про то, что если что-то бросил однажды, прилетит тебе дважды. One, two. New Radicals. Что посеешь, что и пожнешь. You get what you give.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

стремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

конечно. В домино играть одному невозможно. Разве что, как минимум, вдвоем, при условии, если у вас есть девушка, знакомая по имени Домино. Кис только что зажигали в этом году. Они порадовали поклонников, выпустили концертный альбом «Kiss Destroys Anaheim 76». Он посвящен шоу, которое прошло 20 августа в 76 году на стадионе Anaheim Stadium в Калифорнии. И, кстати, вышел еще юбилейный винил MTV Unplugged. Отдельный привет тем, кто найдет. У нас продолжение. Pink Floyd, Гэри Мур впереди. А в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Сегодня свой день рождения отмечают в прошлом бас-гитарист коллектива Владимир Кискин. Владимир, Володя, тебе привет от меня особенный. Нынче он занимается проектом под названием «Брат 3», выступает, дает концерты. Ну а мы послушаем песню «Вечно молодой» для всех именинников. Не пропускайте. Здесь Виолетта, классного вечера. Карла Сантана, Чет Крюгер, ну и перспективы. Предстоящее время суток.

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal.

0: Реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Joy-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00. Незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

Влад, он, конечно, один из гениальнейших вокалистов в составе Faith No More и композиции, которая является кавер-версией на песню Лайнела Ричи «Изи». «Ты ушла, я спокоен». Но это была облегченная версия, без одного куплета, в отличие от оригинала. Кстати, две композиции Faith No More нынче в нашей подборке для голосования. Все это композиции с элементами рэпа. Ну, я не знаю, останутся ли две композиции Faith No More, которые всегда активные под ура звучат на рок-арсенале, решать, конечно, вам. Я лично за все песни проголосовала. Мне все нравятся. Завтра окончательно бесповоротные итоги голосования этой недели. Обратите внимание, расставить свою любовь в приоритеты можно не только в группе ВКонтакте, но и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера. Питер Гэбриэл очень скоро с концертной площадки. Впереди Дэвид Лерот, будут Рамштайн. Ну а уже час из нашей летней коллекции. Кто ж не помнит эту песню? Пока за окном плюс 17-18 сегодня. Красота и без остатков. Ловите Карл Дуглас. И считайте, вечерняя разминка, так сказать, не падать духом и всем остальным в своей жизни. Песня под названием «Кунг-фу Файтинг».

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

знаменитая песня, зовущая «Раздеться», «Стрипт». Завтра, кстати, плюс 14 в Екатеринбурге. Так сильно не сбрасывайте с себя одежды. А это были «Рамштайн», их версия песни группы «Депеш Мод». С легендарного альбома, не знаю, как у вас, в моей личной коллекции имеется эта пластинка «For the Masses», 98 год. Не только отметился этот альбом в Billboard Hot 200, вообще считается одним из лучших трибьют-альбомов на все времена. В альбоме своей версии песен «Депеш Мод» представили Роберт Смит, The Cure, Smashing Pumpkins, Hovey Phoney, Deftones, Apollo 440, не только. Всем рекомендую к прослушиванию. Ну а версия «Рамштайн» под номером 16 в этом нетленном и очень любимом мною релизе рекомендую. Впереди Deep Purple с новинкой, будут Foreigner, а еще Black Sabbath, а уже сейчас австралийский автор-исполнитель собственных сочинений Тим Минчин и красивая картинка «Аэропорт

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Отдельный привет тем, кто схватил свои бабочки, так сказать, в животе. Эйфория, британская симфоруковая группа Muse в этом году вновь порадовали фанатов по-настоящему. Очень крутой пластинкой. Впрочем, вся их дискография такая Wow Signal 2026 год. Уводящая прям за межгалактические пространства. У нас в продолжении радует ваш вечер Black Shelton, будут Queen. А в рубрике «Национальный продукт» сегодняшний именинник, 74-й день рождения сегодня встречает советский российский музыкант, гитарист, вокалист, бессменный лидер и основной автор песен группы «Воскресенье». Это Алексей Романов. С днем рождения. Послушаем песню, которую я обожаю. «Спешит моя радость». Именинникам привет. Здесь Виолетта. Отличного вечера. Уже сейчас Led Zeppelin. Знаменитое их сочинение по мотивам их гастролей в холодной Исландии. Могли, конечно, замерзнуть, но... публика не дала этого сделать. Led Zeppelin, Immigrant Song.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекций продолжает увеличиваться. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в этом году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Средние душевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Таковы итоги исследования финансового университета при правительстве России, пишут ведомости. С начала года показатели в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличились на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли Благовещенск, МИАС, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск, плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске, минус 1%, в Новошахтинске, Прокопьевске, минус 6%. В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Ширина дороги более 20 метров, предусмотрены 6 полос. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, расчистить водопропускные трубы, выполнить прочие работы, пишет «Комсомолка». Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна, о смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращение» и других музыкальных шоу. Трехдневный «Уралмаркет» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября в Уральском центре развития дизайна. Посетителям представят работы местных мастеров, продукцию уральских фермеров и творчество местных художников и музыкантов. В программе «Осенние коллекции», «Крафтовая еда», «Живой винил» и «Искусство» – все в одном месте. В программе также творческие мастер-классы для детей и взрослых. Занятия будут проходить без записи все три дня. Вход свободный. Доллар 84,40, евро 96,74.

Да, здорово, когда находится та самая жилетка, в которую можно поплакаться и выложить все, так сказать, по чесноку. Tell me, baby, Red Hot Chili Peppers. Но этим парням можно рассказывать все по-честному, потому что они тоже никогда не врали и не врут всем тем, кто слушает их музыку. Да, ведь фанатам привет всем. Горячий пламенный — это рок-арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных, начало 8 вечера. Юра Хип, Guns N' Roses в продолжении. В 9 часов вечера не пропускайте программу Rock and Talk. Алексей Коршун и Алексей Богоевский. Очень много интересного о концерте сэра Пол Маккартни в Ливерпуле узнаете. Ну и послушайте, разумеется, все самое лучшее. Ну а уже сейчас самое лучшее из наилучшего — это, конечно, гениальное творение группы Eagles. 21 сентября свой день рождения отметил гитарист-композитор, один из основателей коллектива и соавтор этого произведения Дон Фелдер. В понедельник, я помню, в честь его дня рождения включала вам концертную версию, ну а сейчас альбомная. Я Eagles, отель Калифорния.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, Латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Band on the run.
3: Band on the run. Ближайший четверг, 21:00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он вот там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock
5: and talk на рок-арсенале.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

неподражаемый Axl, Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Кто-то, я помню, из наших слушателей прямо сокрушался. Как это так? Да быть не может, что это не их песня. Да, является кавер-версией. Но ведь сделать чужую песню своей, это еще надо уметь. Так что одна из лучших вариаций на произведение, которое впервые в 20-м столетии исполнила группа Skyliners. Завтра в 9 вечера не пропускайте. У нас будут кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». А еще завтра будем подводить итоги голосования этой недели. 10 песен с элементами рэпа. На том же месте ждут ваши любви в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Пока не поздно, действуйте. Nickelback с новинкой, Manfred Mansfield Band, Metallica, еще Джон Леннон. Продолжение радует ваш вечер. А уже сейчас Роб Томас, Matchbox 20. Давненько не слышали эту душещипательную историю под названием «Band». Краткий сюжет «Доломай меня уже, а лучше обними».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

как ни парадоксально звучит, любовь — это же опьяняющее чувство. А это была просьба: позвони, когда протрезвеешь. Call me when you are sober, Evanescence. Ну, отдельный привет тем, кто, может быть, сегодня сделает попытку как минимум выкурить вместе трубку мира. Ну, а в продолжение у нас ловите очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Чиж и компания». А уже сейчас сегодняшний именинник, 55-й день рождения, встречает один из основателей, барабанщик группы «Верф». Это Питер Солсбери, «Happy Birthday». Ну и включаю одну из самых красивых композиций не только в дискографии коллектива, вообще на планете, «Верф», «Bittersweet Symphony». На этих сладко-горьких нотах машем кисточкой.

0: «Звуки рока». Музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу с главным редактором интернет-сайта, интернет-комьюнити Beatles.ru Алексеем Богоевским. В прошлый раз мы прервались на обсуждение вопроса, почему именно в Ливерпуле появилась великолепная четверка. У Алексея есть на этот счет свое вполне логичное объяснение, хотя оно не до конца, на мой взгляд, объясняет этот феномен, похожий на какое-то волшебство и магию, когда четыре человека, четыре абсолютно талантливых и даже гениальных, встречаются в одном городе. Тем не менее, вспомним о той любви, с какой сами Битлы относились к своему родному городу. Одна из их песен воспевала ту Ливерпульскую улицу, которая стала для дружбы Джона Леннона и Пола Маккартни своеобразным связующим звеном. Улица эта называется Penny Lane, ну и песня, собственно, тоже.

0: Penny Lane, так называлась прозвучавшая песня, исполнение группы Beatles. Сегодня напомню, что в гостях у программы Rock and Talk главный редактор сайта Beatles.ru Алексей Корвин-Багаевский.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кроме того, Ливерпуль город портовый, и туда привозили пластинки из Америки. Пластинки, которые не были в ходу, которые были нельзя было услышать на радио, это пластинки черных исполнителей. И Битлз во многом все ранние годы и в Гамбурге, и в ранних концертах в клубе Каверн исполняли именно музыку черных.
0: Которую не слышали в Англии, кстати, вот тоже интересно.
3: Уже никто не знал.
0: Никто не слышал, потому что ее не транслировали практически никак, они знали. Ну, Rolling Stones то же самое, кстати, делали. То есть, тоже Джаггер, он выписывал пластинки именно из фирмы «Час».
3: Интеллигент.
0: Интеллигенция.
3: Умел писать, умел заказывать.
0: А давай напомним слушателям, как звучали ранние роллинги. Напористо, агрессивно и даже грязно. Именно так, как в их понимании, должна звучать группа чернокожих афроамериканцев, исполняющих электрический брутальный блюз.

0: Route 66, шоссе 66, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. Этот трек открывал их дебютный альбом. И в свое время группа Rolling Stones позиционировала себя как абсолютную противоположность чистеньким, порядочным мальчикам из группы Beatles. Но сегодня мы беседуем с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским о Beatles, о роллингах и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И про концерт сам в Ливерпуле. Что это был за клуб?
3: Это был клуб, раньше назывался Carling Academy. В 2005 году первый раз в Ливерпуль попал на Битлзвук. Тогда клуб был известен как Carling. А потом его переименовали в O2 Academy. Это площадка, ну, меньше тысячи, наверное, туда людей вылезает. Наверное, человек 700 или 800. А как попал? Очень просто. Был 2010 год, и у нас была виза. Виза была, потому что мы ездили летом этого года, в августе, на Битлзвук. И когда узнали про то, что Пол Маккартни будет завершать тур в Великобритании, у него были несколько концертов в Лондоне и Ливерпуле, то возникла дикая идея, а давайте попробуем съездить. Что вот на стадионного Маккартни мы посмотрели, а на клубного было бы посмотреть интересно. Вот. И, конечно же, билетов нет, потому что билеты просто так не пойдешь, не купишь. У меня друг, вот, возможно, вы, ну, возможно, наверняка вы узнаете по сайту Beatles.ru, его никнейм там Christmas Time.
0: Есть такой.
3: Вот. Сережа Уткин его зовут в мирской жизни. Он умел и практиковал eBay. У него была программа, которая называется Снайпер. Вот что она делает? Она вот сейчас как бы искусственный интеллект, агенты, которые за тебя выполняют какую-то работу. Тогда это был скрипт, который называется Снайпер. Ты ложишься спать, а снайпер следит со ставками, и в самый последний момент, когда можно по самой дешевой цене быстрее всего, значит, купить лот, он покупает. И Сережа покупает за относительно, ну, доступные деньги на тот момент. Билеты для нашей группы. Мы поехали, конечно же, тусовкой. Приезжаем в Ливерпуль. Добирались тоже смешно, потому что пока летели, мы подумали, давайте сделаем нашим девочкам приятное, давайте сделаем им легкий перелет. Не 5 пересадок, а всего 2. Значит, у нас пересадка была в Гамбурге. В Гамбурге пересели, все хорошо, но авиакомпания KLM потеряла наш багаж. Вот, а в Ливерпуле это был декабрь, было минус 10. Вот, а я еще такой говорю, летим, в аэропортах жарко, а давайте всю одежду сдадим в багаж. Говорю, давайте, отличная идея. Сдаем одежду в багаж, приезжаем в Ливерпуль, аэропорт имени Джона Леннона, вот, на улице минус 10, мы без одежды, голые, приехали из России на концерт сэра Пола Маккартни. Ну, одежду мы купили, слава богу, деньги были, купили местную дешевую одежду, стали похожи на местных
0: поджей. Как полагается, да.
3: Да. Ну, кстати, там на 10 фунтов можно было одеться.
0: Да, можно, я ж не спорю. Я
3: вот, и
0: бывал за границей.
3: Посмотрели на лицо этого человека, который продавал нам эти билеты. Это оказался английский школьник, который просто решил подзаработать. Вот реальная такая школота, такой где-то вот 9-10 класс. Он увидел, как, видимо, какая-то ограниченная партия этих билетов продается в Ливерпуле. Ну, условно, открывается окошко, там 100 билетов, кто купит? По госцена 37 фунтов 50 пенсов. И он купил, ну, нам, понятно, он перепродал несколько дороже. Вот. Но
0: все ему 100,
3: счастье, здоровье, и пусть у него все будет хорошо в жизни.
0: Нет, это понятно. Все 100 билетов, что ли?
3: Нет. Мы купили нашу.
0: Какую-то часть партии.
3: Ну, сколько вот можно было в руки унести, наверное, столько и купил бы.

0: Настает день концерта. На улице по-прежнему минус 10, это для Англии вообще крайне не характерно.
1: Это очень холодно.
0: То есть местные вообще не понимают, как себя вести, одевают все, что можно. Значит, очень много русских ушанок появилось. То есть все люди, которые приезжали в Советский Союз и Россию, привозили сувениры, они у них просто вот пылились на полочке, они стали внезапно нужны. Одели резиновые сапоги. Девушки не понимают, как утепляться. Они, значит, без колготок, на, такими красными ногами на минус 10 идут и в резиновых сапогах на босу ногу. Ну, спасались как могли.
1: То есть англичанки не носят колготок, хочешь сказать?
0: Дорого и вообще.
1: Дорого и незачем.
0: И незачем. Мы к 10 утра пришли в этот самый клуб, потому что мы поняли, раз уж мы приехали, раз уж мы на такой концерт попали, надо уже, наверное, куда-нибудь в первые ряды встать. В 10 утра встали в очередь. Дубак страшный. Стоим, достоялись часов до 7 в этой очереди на улице. Наверное, это такой был самый тяжелый концертный экспириенс в моей жизни, потому что, когда мы заходили в клуб, после того, как ну, ты там долгое время на морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать, потому что ноги были в таком формате промороженного мяса, как бы они просто не гнулись.
1: И какие-то ужасы рассказываешь.
0: Встали в первые ряды. Не в первый ряд, потому что мы когда пришли, мы поняли, что есть еще более ушлые ребята, которые купили билеты, которые называются Hot Sound. Вот они стоят в разы дороже, их в разы сложнее достать. Вот, и они уже вот так, как бы так цепью встали и держались в первом ряду. Ну, мы сильно не претендовали, как бы мы встали во второй ряд, и там было хорошо. И надо сказать, что концерт был интересный еще не только потому, что Маккартни мы видели в маленьком клубе, вот как сейчас я, Алексей, тебя вижу, вот ты напротив меня сидишь. Там еще и сам Маккартни стал петь вещи, скажем так, которые он обычно на стадионах не поет. Он, например, живьем спел песню «Suicide» свою.
1: Да редко, чтобы он вообще ее пел.
0: Он ее, по-моему, сейчас на архивных сериях переиздал. Ну, наконец выпустил официально на момент 2010 года. Она еще не была издана. Он спел песню Марвина Гея «Хичхайк». Он тогда был какой-то вот то ли юбилей, то ли Маккартни приезжал в родной город Марвина Гея в Америке. Это великий соул-исполнитель. Для тех радиослушателей, которые не знают. Вот. Но Маккартни его очень любит. Вообще он Маккартни любит черную музыку. Спел песню «Хичхайк». Спел песню «Don't let the sun catch you crying». На фоно себя аккомпанировал.
1: Особый концерт в родном городе, очевидно, требовал особого сет-листа от Пола Маккартни. И даже та песня, которую Битлы репетировали еще в конце 60-х, кстати, чужая песня, написанная в 1946 году, прозвучала на том концерте, а запись ее вошла еще и в концертный альбом Пола Маккартни 90-го года «Tripping the Life Fantastic». Итак, «Не дай солнцу застать тебя плачущим». Пол Маккартни на «Рок-арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: Это был Пол Маккартни с песней «Don't let the sun keep you crying». Сегодня мы беседуем с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Обратился к творчеству Иоганна Себастьяна Баха, сыграл Буре. Да, в общем, Пол резвился как мог. Вот, а потом, как мне уже рассказали, после того, как зрители вышли, Пол устроил в этом же зале прием. И туда пришли все те же самые люди, которые нам давно известны из песен Пола Маккартни. Вот есть песня «Let him in», там всякие там «Анкл Ленни», там вот эти все люди пришли, про кого он там поет. Это все реальные люди, все вот эти дядюшки, тетюшки, как бы все его родственники, все его родня ливерпульская, все друзья пришли для того, чтобы спеть.
0: Тетя Джинни, да?
3: Да, да.

0: Единственная жалость, что вот чтобы совсем уже было полное счастье, Маккартни должен был спеть песню «Wonderful Christmas Time» с хором. То есть обычно по Рождеству поет, вот и выходит хор мальчиков-зайчиков, ну, таких местных каких-нибудь, и поет. Вот в Лондоне был такой концерт, и там как раз эти мальчики-зайчики выходили. А в Ливерпуле там просто клуб маленький, и сцена маленькая. Туда просто негде технически было разместить, и поэтому без них обошлось. Счастье было неполным, но все равно было счастье, как бы так вот съездить, так увидеть сэра Пола. А вещи потом через полгода я вернул. Как бы они путешествовали по миру и нашлись потом, приехали в тот отель, где мы жили, но на пару недель позже.
1: Ты нидерландская авиационная
0: компания. К КЛМ больше летать не буду никогда.
1: То есть это антиреклама получается.
0: Столько неприятных моментов было связанных с ними.
1: Ужас какой-то.
0: Я сам записывал вот на концерте, я еще с собой камеру пронес еще. Я сделал хитро. Там охрана на тот момент была не столь технически подкована, как сейчас. Вот, и они смотрели на красные огоньки, которые в зале, значит, загораются, когда идет запись. Я взял синюю изоленту советскую, значит, закрасил ее маркером, наклеил на красный огонек. Потом, когда с концерта вышел, я аккуратно отклеил, она такая, ну, хорошая, она следов клея оставляет, и аккуратно ее утилизировал. Все записи доступны, да, даже на YouTube выложил. Вот, достаточно симпатично получилось. Beatles.ru на Ютьюбе. Я вообще на Ютьюбе завел когда-то канал для себя, потому что куда-то нужно было видео выкладывать для новостей Beatles.ru. Ну, потом просто понял, что почему-то битловского контента там стало очень много, и переименовал личный канал в канал Beatles.ru. Вот, и там много интересного есть. Там есть, например, видео, как мы... Снова, кстати, про Ринго Стар. Как мы Ринго Стар...
1: Вернемся к Ринго Стару.
0: Тоже дарили, как ни странно, матрешку. А там был забавный год, 2011, когда в Россию приехал сначала в июне Ринго Стар, потом в декабре Пол Маккартни. Значит, когда Ринго Стар приезжает, что Ринго Стару подарить, мы такие? А давайте подарим ему матрешку. Вот, сделали матрешку, тот же самый принцип. Самая большая матрешка Ринго Стара, внутри его группа. И в декабре, просто смешно, приезжает Маккартни, и у нас мозговой штурм за мозговым штурмом у модераторов сайта Beatles.ru. И совершенно идиотские идеи. А давайте сделаем огромный велосипед с колесами в виде виниловых пластинок. А давайте ему подарим, не знаю, огромный золотой диск. В общем, вот такой вот идея, одна хуже другой. Пока какой-то умный человек не предложил. А давайте просто еще одну матрешку сделаем, вот такую же, как Ринго Стару. Вот и у Ринга, и у Пола одинаковый подарок из России, одинаковая матрешка. И видео, кстати, вот где Ринго получает матрешку, оно есть. Как раз вот сегодня тоже разговаривали про гостиницу, которая Four Seasons, которая на месте гостиницы Москва. А, я, кстати, вру, нет, Four Seasons, она на месте другой гостиницы, а на месте гостиницы Москва Ритц-Карлтон, там отель. И вот в этом Ритц-Карлтоне как раз и пресс-конференция была Пола Маккартни. Ой, господи, что я говорю.
1: Ринго Стар,
0: уже заговариваюсь, уже по кругу хожу. Ринго Стар, Пол Маккартни. Давайте поговорим про Харрисона и Леннона, наконец.
1: Уже пора, да. Но, к сожалению, они не были в нашей стране. В отличие от Ринго Стара.

0: «I am the greatest» — так называлась эта песня в исполнении Ринга Стара. Песня, кстати, была написана Джоном Ленноном еще в 1973 году, специально для Ринга, его альбома с тем же названием. И в том альбоме отличились своими произведениями и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон.
1: А вот мне повезло, я с Джорджем Харрисоном разговаривал. Вот. Это как раз когда «Битлз» только появился. Это был 2001 год, и у Джорджа Харрисона вышло переиздание пластинки «All Things Must Pass». И он устроил чат, где он, значит, позволил поклонникам со всего мира подключиться и задать какие-то вопросы. Это была ночь по Москве, потому что это было то ли в Америке пресс-конференция, то ли еще где-то. Я поставил себе будильник на 2 часа ночи, проснулся, включил модем. Он такой, вы знаете, как это в 90-е, так дзинь-дзинь-дзинь, так подключился к интернету. Захожу к чату, все, меня пускает, меня присваивает никнейм. Задавайте ваш вопрос. Я задал 3 вопроса. Вот если я правильно помню, 2 вопроса прорвалось в прямой эфир. И даже на один из них я помню ответ. Я спрашиваю: дорогой Джордж, когда же ты наконец приедешь в Россию? А Джордж Харрисон, человек с юмором, он говорит: ну, сразу после Аргентины приеду. Вот, потому что до этого аргентинский фан там о чем-то спрашивал. Так, глядишь, может быть, и приехал бы.
0: Да, ну это здорово. Мы продолжим нашу беседу с Алексеем Багаевским, главным редактором сайта Beatles.ru. После короткой рекламы не переключайтесь.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Rock and Talk
4: на рок-арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Алексеем Багаевским, главным редактором сайта Beatles.ru. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о Beatles как основе всей современной рок-музыки. Ну, это тогда вообще было какое-то поветрие. Маккартни еще в Советском Союзе даже вел такую конференцию, можно сказать, со своими поклонниками в Советском Союзе, когда вышел альбом «Снова в СССР».
1: Да, и алматинский, сейчас тарантайский ведущий.
0: Имеется в виду город Торонто.
1: Женя Бычков был один из тех, кто звонился в прямой эфир. Вот, и мне даже удалось достать запись этого эфира, когда ведущий Сэм Джонс, по-моему, фамилия.
0: Да.
1: Вот он как раз это вел, он был диджеем на радио BBC и в прямом эфире слушал, принимал звонки советских слушателей. Вот, ну, много интересного спрашивали, на самом деле. И Маккартни сидел больше часа, отвечал на вопросы.
0: Честно отвечал, да. А вообще, ты помнишь ту пресс-конференцию на Красной площади перед концертом Пола Маккартни? Но ты, поскольку волновался насчет вручения бас-балалайки, наверное, не очень хорошо ее помнишь. А мы-то с Леонидом Баксановым прослушали всю пресс-конференцию внимательно. А Леонид все время меня подначивал: давай, задавай вопрос какой-нибудь. А какой задавать вопрос? Это было просто смешно.

0: Это была группа Rolling Stones, прозвучал трек из их последнего на данный момент альбома Foreign Tongues, иностранные языки. Сегодня мы говорим о музыке группы Beatles, Rolling Stones и о современной рок-музыке вообще с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Знаешь, Алексей, наверное, заканчивая наш разговор, я хотел бы, ну, во-первых, пожелать вам дальнейшего процветания, то есть вашему комьюнити, к которому я тоже имею некоторое отношение, то есть я когда-то довольно активно участвовал, сейчас несколько сбавил.
3: Непосредственно, я бы сказал.
0: Ну да. И я считаю, что это очень важно, потому что все-таки, ну, что-то в мире должно оставаться незыблемым, вечным, на чем все это держится. Все плохое уходит, хорошее должно оставаться. Так что спасибо, что пришел. Какую последнюю песню мы бы поставили, битловскую или какую-либо другую, ты какую ты захочешь?
3: Есть вопросы, какая у тебя любимая песня Битлз?
0: Да. Вот,
3: а я всегда отвечаю, это в данный момент, потому что это же все меняется, и ты меняешься, и вокруг тебя мир меняется, и ты восприятие меняется. Вот сейчас у меня эта песня «I've Just Seen the Face» Пола Маккартни с альбома 65-го года «Револьвер». Ой, господи, «Револьвер», уже все, заговариваюсь с альбома, конечно же.
0: «Help». Ну, это бывает.
3: Да, и, кстати, Пол Маккартни эту песню исполнял на Красной площади, на концерте, который мы сегодня вспоминали. Так что «I've Just Seen the Face».
0: Да, такой кантри-рок такой, очень ранний. Сегодня в студии «Рок Арсенал» был Алексей Багаевский, он же Корвин, создатель сайта Beatles.ru. Спасибо, Алексей, еще раз.
3: Спасибо, что позвали.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Группа

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь, только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.